0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненные мочеиспускания и... мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Входят неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам

0: Компоненты степенора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о степеноре можно по номеру звездочка 125. Звоните с мобильного звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Но это не все. Состав степенора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь степенору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру звездочка 125 и узнавайте все подробности о европейском продукте степенор. Звонки по России бесплатные и анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Сегодня поговорим о потенции мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
5: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в трех направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
4: Список задач большой. Как же с этим справиться?
5: В состав «Командера» входят три двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской

0: возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
1: Совершенно верно. Командра благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер +1 25 +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тобой оказалась напрасной. И последнюю ночь я не спал до утра.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день.

как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: тебя.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долго

Сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер.

тебя с собой. А вагончик мой визжит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой нас ты как не

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чего заслужишь, какая судьба сдана. Налево пойдешь, не сдюжишь, направо пойдешь, хана. Дорожка моя кривая.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
3: Мужик не плачет. Мужик решает.
4: Мужское слово.
5: Мужской характер.
6: Мужик должен держать удар.
4: Мужик сказал, мужик сделал.
7: Терпи, ты же мужик.
8: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Мужчин – это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину. То, о чем мужчины не говорят – терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
5: Где туалет?
7: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
4: А если это навсегда?
6: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
8: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro – это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты – это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
7: Поехали, я готов.
3: Дорогая, я соскучился.
6: Я на рыбалку.
4: Вот это жизнь.
8: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
2: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок.

0: 7 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В МЧС предупредили о высокой пожароопасности в Подмосковье. Ведомстве уточнили, что речь идет о периоде со 2 по 3 июля. Спасатели призвали жителей региона к осторожности и соблюдению правил безопасности. Ранее гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары. Распространенное синоптиками предупреждение актуально до 18 часов 2 июля. По прогнозам, в дневные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 31 градус. В Росстате сообщили об увеличении среднего размера пенсии за год на 8,3%. В мае он составил 25 400 рублей. Такие данные содержатся в докладе ведомства «Социально-экономическое положение России». В документе также отмечается, что средняя месячная зарплата в стране в апреле 2026-го превысила 109 тысяч рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 11%. Кроме того, в Росстате заявили, что объем ввода жилья в период с января по май уменьшился почти на 22%, до 35 миллионов квадратных метров. Показатель сравнивался с данными за первые 5 месяцев 2025-го. В Москве число угонов автомобилей за последние годы сократилось в 15 раз. В 2012-м в столице регистрировали больше 7,5 тысяч таких преступлений. Сейчас не больше 500 в год. В московском главке МВД связывают это с современными системами контроля и работой сотрудников госавтоинспекции. 3 июля столичная госавтоинспекция отмечает 90 лет со дня образования. В ведомстве также заявили, что Москва остается одним из самых безопасных регионов страны по ситуации на дорогах. В заключении выпуска официальный курс валют на четверг, 2 июля. Доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань стоит 11 рублей 48 копеек. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 21. А далее утреннее шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Мария Деева, служба информации «Радио Шансон».
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7:06, время московское. С вами ваше любимое утреннее шоу в формате 2D. У микрофона Артем Демин и Марина Дымова, которая никогда не умолкает. И даже когда выключен микрофон, Марина, скажу вам по секрету, продолжает говорить и рассказывать какие-то нелепицы и небылицы. Доброе утро,
1: какие
0: Марина, доброе утро.
1: Какие нелепицы и какие небылицы? Я попросила бы, господин хороший Артем Демин.
0: Хороший? Что за обращение такое, господин?
1: Мне понравилось. Хороший. Я подумала, что надо у Дениса отжать эту фразочку. Так, что у нас сегодня? 2 июля. Стремительно мы вырываемся уже в новый, как это, второй месяц лета. Угу. Значит, что сегодня?
0: Все вырвались вчера, Марина сегодня вырывается.
1: Ну, вчера это так еще было непонятно, а сегодня уже прям полноценно мы в июле. А, Всемирный день собаки. Праздник трезвенников и язвенников.
0: Ух ты, сегодня Всемирный день собаки?
1: Да.
0: Просто праздник трезвенников и язвенников не интересен, а вот Всемирный день собаки. У меня же теперь есть собака, ты же знаешь.
1: Я рада за тебя. Да. Поздравил сегодня свою?
0: Если бы знал, поздравил бы.
1: Почесал за ушком. А если ты гулять, кстати, ходишь перед работой с собакой?
0: Нет, я гуляю в обеденное время.
1: После работы. Mm-hmm. Хорошо. День дирижабля, день спортивного журналиста, день малинового чизкейка. Так, а дальше-то что у нас еще? Именины у Ивана и Марии.
0: Именины.
1: И день пасечника.
0: Во.
1: Засима пчельник.
0: Так, да, ребята, пасечник, как ты, когда приезжаешь в Санкт-Петербург, ты говоришь, привет, Санкт-Петербург, корюшка пошла, помнишь, да, в ноябре?
1: Да.
0: В ноябре обычно ты любишь так приветствовать людей.
1: Я всегда, когда приезжаю в Петербург, думаю, что
0: интересно, мед уже, наверное, пошел же уже, да?
1: Мед
0: уже, наверное, пошел.
1: Хотя, нет, если вот мы говорим про липовый, то липовый вот только сейчас липа зацвела, значит, липовый мед будет чуть...
0: Слушай, липа капает вообще постоянно. Ты видел,
1: капает,
0: что творится?
1: Капает, аромат какой-то этой липы.
0: Она прям льется с нее, прям вот этот вот липкий лед. Сок. Я теперь понял, почему липу назвали липой. Оказывается, вот из-за чего. Из-за вот этого липучего сиропа, который с нее все время капает. На автомобиль.
1: Можешь под липой не спать в следующий
0: раз. Автомобиль иногда там припарковываешь, и сразу становится не очень хорошо. Так, ладно, друзья, впереди новости, которые вы проспали.
1: Артем расскажет, какую породу у него собака. Очень много вопросов на эту тему. А еще игра «Черный ящик» и наш фирменный, и ваш любимый музыкальный гороскоп
0: еще
1: на радио
0: «Шансон». Еще раз всем доброго утра.
2: Моя

0: радио «Шансон».
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от «Хавейл». Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: «Биокилл». Для защиты растений от вредителей, когда до сбора урожая осталось совсем мало времени. Запомните. «Биокилл».
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Будет утро добрым, будет добрым день.
5: Утреннее шоу в формате 2D.
6: С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Как же мне понравилась вот эта новость про женщину и загадочное пятно на стене.
3: Давай, рассказывай.
2: Загадочное пятно на стене довело хозяйку до отчаяния. Женщина приезжает принимать ремонт. Представляешь?
3: Да.
2: И видит на стене желтое пятно. Думает, ну ладно, попробую почистить. Начинает чистить. Чистит она это пятно, чистит, след не оттирается. И когда она потребовала объяснений от ремонтной бригады, типа, что за пятно, почему оно не оттирается, прораб приезжает и говорит: женщина, а вас не смущает, что это просто тень от лампочки? И женщина выпадает в осадок. Вот такая вот история. Нормальная новость?
3: Ну, такая странненькая.
2: Ну, согласен, да. Согласен.
3: Так, хорошо. Даже теперь не знаю, как бы с тобой...
2: Посоревноваться? Что ты можешь мне предложить?
3: Ну, ладно, я по традиции новости про бензин. Индийский бензин везут в Россию. Танкеры с первой партии уже вышли в море. Еще несколько стран тоже согласились поставлять нам топливо. Значит, некоторые эксперты сомневаются вообще насчет безопасности бензина из Индии. Якобы он там низкосортный.
2: Это правда.
3: Также Казахстан тоже говорит, что поможем нам вам с топливом. Страна может поставить в Российскую Федерацию 50 тысяч тонн бензина 92-го и 95-го. Но для страны это рискованно, потому что, может быть, ввиду какие-нибудь санкции против них, все остальные, кто заинтересован в том, чтобы мы тут немножко были без бензина.
2: Вот интересно, нельзя как-то продавать, чтобы никто не узнавал, что нам что-то продают?
3: Не знаю.
2: Вот обязательно отчитываться надо.
3: На самом деле, мне тут мои иностранные друзья говорили, что там в новостях говорят, что у нас...
2: Это из Узбекистана у тебя друзья иностранные? Кто у тебя?
3: Да, Артем.
2: Вот это вот твоя...
3: Курьеру позвонила мама, и мама курьера все рассказала. Нет, я к тому, что знакомые иностранцы говорят, что там рассказывают, что у нас тут прям так все плохо. Но на самом деле, вот кто нас слушает, и в Германии, в Греции, нормально у нас все, нет такого, что прям вот нет.
2: У нас просто на некоторых заправках очередь.
3: Просто
2: а некоторые, они просто называются Роснефть. На всех остальных очередей практически нет. Сегодня проезжал нефть-магистраль. Очереди нет. Но, правда, есть только 95-й. Но это не важно.
3: Ну, 95-й хорошо.
2: Уже хорошо. Тыбойл, очереди нет. Я заправлялся, был один. Но там
3: нет,
2: только,
3: а
2: правда,
3: классное...
2: 92-й. Вот. И еще какую-то я проезжал, тоже очередей нет. Только на Роснефть.
3: Мужчины начали дарить женщинам баки. Ну, в смысле, как это? Канистры.
2: Канистры?
3: Да.
2: На день рождения?
3: Нет, просто так.
2: Не может
3: быть. Ты что думаешь, как и цветы только по праздникам, что ли? Нет, настоящие мужчины могут подарить канистру с бензином любимой женщине просто так, без повода.
2: Вопрос, где он ее возьмет, если в канистры бензин не отпускают? Где он ее взял?
3: За деньги все можно, Артем.
2: А, за деньги. Марина, твои узбекские друзья не перестают меня удивлять. Так, ладно, последняя новость.
3: Хорошо, что они меня сейчас не слышат.
2: Очень быстренько. Молодым россиянам посоветовали пораньше влюбляться и пораньше жениться, иначе придется устраивать друг другу кастинги до 30 лет. Валентина Ивановна Матвиенко подчеркнула, что взрослее люди не хотят строить семьи и не хотят брать ответственность на себя.
3: Кстати, хорошая
2: за своих
3: тема.
2: Детей.
3: Вот можно
2: так,
3: было бы обсудить.
2: Ну-ка,
3: мне
2: давай-ка
3: кажется.
2: Развернем. Как, что можно здесь? Вот как задать Дашу вопрос? Ну, до скольки лет надо влюбляться?
3: Нет, поздние браки.
2: Поздние браки.
3: Или вторые браки.
2: Ну, или даже третьи. Хорошо, дорогие друзья. Ну, вот видите, уже у нас какие-то есть наметки на следующий час.
3: Ну, это пока не точно. Может, еще какие-нибудь новости
2: появятся.
3: Впереди черный ящик, готовьтесь.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

0: в черном ящике.
1: Это «Черный ящик» на радио «Шансон». Самая таинственная, загадочная, интересная и познавательная игра, потому что все наши постоянные участники получают орден. Орден
2: ящика
1: черного
2: носа.
1: Ящика, да.
2: О, это...
1: Потому что люди, которые принимают участие в черном ящике, которые принимают участие, они
2: вот,
1: да, они люди, которые становятся победителями нашей игры, они особенные.
2: А мы медали почему не выдаем?
1: Кстати, да, надо.
2: Нашего ордена.
1: Надо задуматься над этим. В конце концов.
2: Черноященцы, ящиковцы, или как это?
1: Черноящуры. Вот, что-нибудь такое. Ладно, друзья, все очень просто. Сегодня в черном ящике будет интересная профессия.
2: Ну, ты считаешь, что это интересная профессия? Мне кажется,
1: Марин, все, стоп. Сейчас зачем ты пытаешься вывести меня на эмоцию и заставляешь агрессировать меня в свою сторону? Тебе это нужно?
2: Тебе заставлять не надо. Твоей агрессии хватит нам двоим с головой. Как там пели.
1: Нет, лучше бы говорили, когда твоей любви нам хватит с головой на двоих. А здесь вот агрессия. Ну ладно, на самом деле нет. Я не такой агрессивный человек, как видит меня Марина. А она видит меня в своих собственных...
2: Давай уже, хватит.
1: ...розовых очках. В общем, да, сегодня у нас профессия. Вы отгадываете эту профессию.
2: Шахтер.
1: Я кину вам 5 фактов. 5 фактов.
2: Он просто не больше фактов, не нашел.
1: Больше.
2: Потому, что профессия,
1: да, это правда. Это правда. Это правда. Всего будет 5 фактов, и кто первым отгадает, о чем пойдет
2: речь. Это люди не первый год нас слушают.
1: В мире... На всей планете людей этой профессии насчитывается 300 тысяч. То есть, вы понимаете, это всего лишь 0,004 тысячных населения Земли. Редкая профессия.
2: Как будто бы какая-то брехня. Может, я не то
1: редко.
2: Слово думаю?
1: Да.
2: Я, наверное, ты другую выбрал?
1: Нет. Это?
2: Курьер, 4, трубочист.
1: 4 тысячных населения планеты. Первые представители профессии появились еще в древней Месопотамии.
2: Что, хочешь сказать, космонавтов больше, чем вот этих из Месопотамии, товарищи?
1: А я не сказал, что это самая редкая профессия на Земле. Я этого не сказал. Я тебе точную цифру
2: Хранитель
1: назвал.
2: Хранитель маяка.
1: Это правда? Да, это победа. Шучу. Нет, конечно. Так, в Карфагене существовала особая каста людей этой профессии. Они имели правовой статус и были освобождены от повинности.
2: А, ну все понятно.
1: А внешне они отличались, потому
2: Нырячки
1: что...
2: Нырячки за жемчугом.
1: Носили татуировки. Татуировка – попугай с распростертыми крыльями. Представляешь, это в Карфагене.
2: Ювелир.
1: Во время войн...
2: Жрец.
1: Люди ценились этой профессией на вес золота. Потребность в специалистах во время, например, Второй мировой войны была настолько высокой, что некоторые страны использовали людей этой профессии как секретное оружие.
2: Да, вот пишут, это женщина низкой социальной ответственности.
1: Нет. А что, там татуировка была? У нее попугай какой-то открыли. Так, ну и, конечно, международный день, профессиональный праздник. Эти люди отмечают 30 сентября. В день памяти святого Иеронима.
2: То ли у людей заработал...
1: Интернет?
2: Как ты его назвал?
1: Интернет.
2: Иеронима?
1: Иеронима.
2: Короче, Екатерина была первой, видимо, у нее быстрее всех интернет отвис.
1: Так.
2: Потому что до этого были версии нюхач, дегустатор, инженер. Ну, вот эти.
1: Ну, красиво.
2: В общем, Екатерина, что у нее на заставке? На заставке она сразу...
1: Ты не сказала, какая профессия.
2: Букетом роз. Это ты скажешь?
1: Да. Екатерина, давайте я хотя бы посмотрю на Екатерину.
2: Белые розы. Белые розы. Зачем вы одеваете?
1: А ты Екатерине какой-нибудь значок отправь, чтобы она была первая сверху.
2: Так, пишу ей ура.
1: Да, просто вот. О, отлично.
2: И она пишет ура.
1: Все, Екатерину вижу. Так, что за цветы у Екатерины?
2: Белые розы, я же тебе сказала.
1: Белые.
2: Букет,
1: да, огромный.
2: Из белых роз.
1: Ничего себе, красиво.
2: Может, ей не нужен наш подарок, раз у нее такой букет?
1: Ну, я думаю, что наш подарок никому не помешает. Да, дорогие друзья, профессия переводчика была сегодня в черном ящике.
2: Екатерина, красотка, вы молодец.
1: Мы поздравляем Екатерину и продолжаем наш эфир. Далее в нашей программе песня в исполнении Ирины Круг. «Огонь забытых мной цитат». Встречайте.
3: Огонь

Семин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните – «Великий воин».
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек». Каждый день в

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Такие новости.
4: Такие новости.
3: На «Радио «Шансон».
5: Марио, у меня для тебя приятные новости. Ситуация с бензином скоро нормализуется. Знаешь почему?
6: Почему?
5: Потому что зумеры не хотят водить машину. И, соответственно, на дорогах станет меньше автомобилей. Если станет меньше автомобилей, будет меньше очередей на заправку. А будет меньше очередей на заправку, вернуться к прежней цене цены на бензин и так далее. В общем, ладно, давайте расскажу подробнее. Водительские права перестают быть необходимостью для зумеров, для молодежи. Среди причин популярность такси, популярность каршеринга, страх садиться за руль и, конечно, цены на бензин. А также некоторые зумеры не видят смысла владеть авто в городе, потому что есть же метро, есть общественный транспорт.
6: Ну, то есть это касается есть только трамвай. Москвы и тех городов еще в нашей стране,
5: всех
6: где есть
5: городов,
6: метро,
5: где, где развит общественный транспорт. Mm-hmm. Это касается всех городов, где есть такси и общественный транспорт. То есть это все города России.
6: Ты со своими зумерами уже утомляешь.
5: Так, почему?
6: В Яндекс.Такси вот заявили, что ситуация с топливом вообще на стоимость поездок не повлияла. Угу. При этом в некоторых регионах водители стали дольше стоять на заправках из-за ограничений. И сейчас сервис ведет переговоры, чтобы заправки увеличили лимит для такси, чтобы они не по 20 литров могли заливать, если есть ограничения, а больше.
5: Но это правда.
6: Вообще нужно отдельные заправки сделать для таксистов.
5: Но это невыгодно.
6: Почему?
5: Колонка для таксистов может быть отдельная. То есть приезжает человек на брендированной машине.
6: Ну,
5: да?
6: Потому что я имею в виду,
5: с шашечками.
6: Что
5: у него своя колонка, и он льет реально там
6: работе.
5: Полный бак может залить.
6: У них
5: залить.
6: Тратится их рабочий конечно, день, пока они конечно. Стоят в очереди. То есть, понятно, конечно. Мы-то все в свободное от работы время стоим.
5: А с дальнобойщиками как история обстоит?
6: Там тоже нужно что-то решить.
5: Но им же тоже не по 20 литров. Дальнобойщику 20 литров это только машину прогреть. Просто завести двигатель, прогреть его.
6: А какой бак у большой машины?
5: Под несколько
6: кто
5: сотен,
6: у нас, ребята,
5: несколько под 1000 литров.
6: Реально?
5: Реально.
6: 1000 литров?
5: Под 1000, я говорю до 1000. Может быть,
6: конечно. Это же, значит, они во своем в этом фургоне, в багажнике
5: несколько
6: в прицепе возят
5: сотен
6: не продукты для
5: точно.
6: Нас, а бензин для себя. Мне кажется, что-то ты придумываешь.
5: Несколько сотен. Ну, сейчас мы найдем в интернете.
6: 300 литров, Ром.
5: Ну, я говорю, несколько сотен.
6: Ну, не 900 же, как ты сказал.
5: А я сказал до 1000.
6: Ну, начинается отмазываться.
5: Не, может быть, правда, есть какие-нибудь модели.
6: Я или ты?
5: Может быть, есть модели. Или где больше, чем
6: так, что-то я хотела рассказать интересное.
5: Давай.
6: Самый простой летний десерт. Вот уже бензин надоел уже про него говорить. В общем, самый простой летний десерт, который сейчас вирусится в социальных сетях, и все пытаются его приготовить, это, значит, вот такой. Берете замороженный арбуз, добавляете немного сливок или молока и начинаете активно перемешивать, соскребая мякоть ложкой.
5: У Жеки Серега пишет от 900 до 1500 литров.
6: Серьезно?
5: Да, а Жека Джон пишет 600 литров. Вот, один бак 300, а их там два, это у Ромки. Он, короче, полторы...
6: Смотря какая машина.
5: До 1500 литров, представляешь?
6: А в «Газели» тогда какой?
5: Марина, в «Газели» 5000 литров, Марин. Хватит уже ерунду занимать.
6: Ну, интересно,
5: «Газель»,
6: правда.
5: «Газель» это
6: живешь себе спокойно
5: «Газель»
6: и не знаешь.
5: «Газель» это не транспорт для дальнобойных вот этих всех историй. Мы говорим сейчас про грузовики большие, мощные.
6: Вообще-то я тебе десерт рассказывала про десерт.
5: Давай, ну арбуз и что там, сливки в него?
6: Да,
5: ну,
6: и
5: я
6: мешать,
5: и так съем арбуз.
6: Активно.
5: Не надо ничего мешать.
6: Получится такой типа мороженое.
5: Да съешьте просто арбуз. А идите купите мороженое за 100 рублей.
6: Так,
5: чего
6: хорошо.
5: Вы занимаетесь какой-то ерундой?
6: А что там насчет фараоновых муравьев, которые
5: так.
6: кошмарят жителей верхних этажей в Москве и Подмосковье? Насекомые активизировались в летний период. Специалисты отмечают, что многоэтажки, особенно верхние этажи, создают комфортные условия для вот этих
5: Боже
6: вот
5: мой.
6: Фараоновых муравьев.
5: Не приведи Господь, я сейчас живу на последнем этаже. Не дай бог.
6: Гнездо в кофемашине у Балашихи устроили на 24 этаже. Ужас.
5: А может быть, это виновата кофемашина, а не последний этаж?
6: Муравьи находятся в вентиляции, в розетках, даже в бытовой технике. Как они выглядят, эти фараоновые?
5: Так, у кого уже есть фараоновые муравьи, присылайте, пожалуйста, фотографии из вашей кофемашины. Посмотрим. А в скором...

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 2 июля. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны. День обещает интересным быть и насыщенным. Но придется уделить внимание деталям. Свидание в этот день лучше не назначать. Песня дня «Юбочка» Ирины Круг.
2: Свидание не назначайте, но юбочку наденьте. Тельцы, сегодня спокойный день. Не стоит решать все дела одним махом. Лучше идти к своей цели маленькими шагами. А вечером могут к вам домой нагрянуть внезапные гости. Ваша песня сегодня «Птичий рынок» группы «Лесоповал».
1: Близнецы, пригодятся способности к дипломатии и улаживанию конфликтов. Нужно находить компромиссы, не давать себя использовать в чужих целях. Советы песни «Не звоните бывшим» Артура Руденко.
2: Раки. День, когда важно поберечь свое здоровье. Нужно реально оценить свои силы и возможности, а также избегать дополнительных нагрузок. Ваша песня «Докурю и брошу» Тамара Кутидзе.
1: Львы. В первой половине дня логика и здравый смысл уберегут вас от ошибок, провалов и каких-то неправильных поступков. Ваша песня «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Девы. Сегодня можно пересмотреть свою стратегию для карьерного роста или поменять все то, что вас не устраивает в личной жизни. Главное – действовать без эмоций. Все подсказки ищите в песне «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Весы – день, когда может сбыться одно из заветных желаний. Но не стоит весь день сидеть, сложа руки и ждать чуда. Ваша песня Михаила Круга «Жиган Лимон».
2: Скорпионы. День будет непростой, но в целом терпимый. Не стоит обращать внимание на мелкие неприятности и косые взгляды окружающих. У вас получится многое успеть сегодня. Послушайте песню «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы. День подходит для уединения. Не стоит позволять другим вмешиваться в ваши дела. Песня дня «Крылышки» Кати Чепик.
2: Козероги. День, когда можно быть в центре внимания. Нужно позаботиться заранее, чтобы выглядеть безупречно. Ведь встречают, как обычно, по одежке. Ваша песня сегодня «Королева красоты» Валерия Сюткина.
1: Водолеи, распланируйте день, не торопите события в личной жизни, ждите сюрпризы, могут быть и даже приятные. Ваша песня «ПМЖ» Евгения Григорьева.
2: Рыбы, сегодня благоприятный день для новых знаний и оттачивания ваших навыков. Не стоит начинать разговоры по душам и объяснять друзьям и знакомым, почему они живут неправильно. Людям это не нравится. Настроение ловите в песне «Посланница небес» Стаса Михайлова. Артем, как обстоят дела с песней и зачем?
1: Неплохо обстоят дела с песней «Зачем». Ее послушали уже 183 тысячи человек.
2: Песню пока можно только в Яндекс.Музыке услышать?
1: Можно, на всех цифровых площадках.
2: Поставьте там Артему сердечко, ему будет так приятно.
1: На всех цифровых площадках, Марин. На любых. И даже в Ютьюбе.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 27 градусов жары. Вечером незначительно прохладнее, плюс 25, облачность сохранится, ночью плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

Музыки много. Шансон один. Дымова и Демин на радио Шансон.

0: 8 часов в Москве, в студии Мария Диева. Здравствуйте. В России расширили перечень обследований при диспансеризации. Теперь можно бесплатно сдать анализы, которые необходимы для выявления рисков сосудистых заболеваний, сообщил председатель фонда ОМС Илья Баланин. Он уточнил, что для женщин в рамках диспансеризации добавлены анализы на вирус папилломы человека и цитологическое исследование. Это повысит эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одно новшество – программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Она позволит с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии на ранних сроках, подчеркнул глава фонда. Россияне с 1 сентября смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя – сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц, по которой облагается заработок гражданина. Помимо прочего, с 1 сентября максимальный размер вычета для родителей, оформляющих договоры в пользу детей, повышен до 500 тысяч рублей. В России хотят сделать выходным день семьи, любви и верности. Дополнительный свободный день 8 июля позволит родителям провести время в кругу близких и вместе принять участие в праздничных мероприятиях. Кроме того, предоставление выходного станет жестом уважения к семьям с детьми со стороны государства и бизнеса, считают в Общественной палате. День семьи, любви и верности – ежегодный всероссийский праздник, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии. В православной традиции они почитаются как покровители семьи и брака. В 2022 году праздник получил официальный статус согласно указу президента России. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы +24, ветер восточный 2 метра в секунду, температура воды в Москве-реке +22 градуса. А далее продолжаем утреннее шоу в формате 2D. Мария Деева, радио «Шансон».
1: Игорь Иванович.
2: Да, Людочка.
1: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
2: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
1: Как нет? Вы же здесь.
2: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».

0: спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповской больницы» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
1: Но прежде чем перейдем к откровенной и сокровенной теме, у нас есть очень важное сообщение для тех, кто за рулем, кто колесит по нашей стране, у кого какие-то планы куда-то поехать.
0: Так, может, наш специальный корреспондент,
1: Николай Гуренко, который
0: находится на всех трассах России одновременно в своем автомобиле. Давай,
1: так главное, но автомобиль не один, а с котом. Это человек, который не путешествует, а дальнобойщик, который возит с собой кошку-мартышку.
0: Серьезно? Посмотри все время?
1: Посмотри фотографию. Британка, ей 4 года, все эти годы мы с ней по России. Немного вредно, но без нее уже скучно. В рейс не ухожу без нее.
0: Обалдеть.
1: Кошка обалденная. Она, причем у нее такой взгляд, как будто она матерый водитель.
0: У нее взгляд, как будто она гаишников сейчас будет сканировать.
1: Выцарапывать им глаза. Доброе утро. Шансон пишет нам Николай. Я дальнобойщик, иду с Уфы. Из Уфы в Дмитров, Подмосковье. В Башкирии топливо есть. В Татарстане есть. Что ваше? Тоже все хорошо. Владимирская область совсем сухо. Бензин и дизель. Газпромовские все заправки закрыты. Тыбойл, Ирбис, бензин 99 и почти 100.
0: По 100 рублей, да.
1: Дизель 95-80. Работает только Лукойл, и то не везде. И бешеные очереди. В нашей группе сообщают ребята, что на М4 из Москвы до Краснодара дизеля нет, а за бензином очереди километровые. Вот такая ситуация. А кто едет вот из, наоборот, в Москву по М4, с юга, например?
0: А какая разница?
1: Ну, потому что, смотри, я в воскресенье ехала. Да. Реально, когда ты едешь из Москвы, бензина нет, а ты едешь в Москву, и бензин есть.
0: Серьезно?
1: Ну, у меня было так. Это было вот, ну, получается, 5 дней назад, уже 4 дня назад. Ну,
0: ребята, сообщайте, что там на трассах вообще, на вот крупных наших трассах. Что там
1: реально,
0: на,
1: давайте каждый
0: на М11,
1: день устраивать
0: там, я не
1: перекличку.
0: Знаю,
1: да, да. Вы нам вот такие же подробные сообщения. Николай, все, мы вас назначаем нашим специальным корреспондентом.
0: Нет, Николай уже отчитался.
1: Ну, у нас же могут быть и другие специальные корреспонденты.
0: Ну, да, нам интересно, что там в Питере.
1: Может, вообще людям начнем звонить?
0: До Питера, когда ехать, я имею в виду, да, по платной, по бесплатной, если там бензин. Вот, ну и, конечно, там, что там, М4, Казань, да, но тут с Казанью,
1: ну,
0: все понятно.
1: М4, М5, М11 нас интересуют.
0: Ну да, в общем.
1: В общем, держите в курсе, а тема, которую мы сегодня будем обсуждать, мы хотим с вами поговорить, умеете ли вы плавать и кто вас плавать научил. Потому
0: а
1: что
0: почему мы хотим про
1: мы
0: это
1: расскажем
0: поговорить?
1: Об этом поговорить?
0: Потому что у нас новость есть.
1: Да?
0: Что значит, да. Назван эффективный способ похудеть с помощью плавания. 2-3 занятия в неделю по 45 минут помогают справиться с похудением эффективнее, чем ходьба или бег трусцой. Особенно это эффективно для женщин, которые тренируются трижды в неделю. Вода снижает нагрузку на суставы, на позвоночник. Ну, в общем, плавание — это круто, это правда, это очень здорово. Мы хотим у вас спросить, плавали вы уже в этом году, открывали ли вы сезон?
1: Я,
0: например, еще не плавал вот в этом году.
1: Я в Дону окунулась.
0: Нет, ты в Дону окунулась, но это,
1: ледяная,
0: извините,
1: вода.
0: Да.
1: Ночи были
0: это
1: холодные.
0: Не поплавать.
1: Вот...
0: Это вот именно окунуться. Так, извините меня, в купель можно подойти после сауны окунуться. Поэтому, да, расскажите, удалось ли вам уже поплавать? Открыли ли вы купальный сезон? Ну и давайте вспомним, кто научил вас плавать? Как вы научились плавать?
1: Сколько вам было лет?
0: При каких обстоятельствах? Может быть, там, не знаю, дед с лодки толкнул, и вы сразу поплыли. Ну, в общем, есть масса способов, как люди учились плавать. Об этом поговорим уже совсем скоро.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй! Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, господа пловцы и пловчихи, сообщайте нам, когда вы научились.
2: На какой вы дорожке?
1: В каком возрасте вы овладели этим навыком умения плавать? Ну, по традиции мы начнем.
2: Где учились? Это было море или река?
1: Рассказы о себе давай начнем.
2: Давай попозже о себе. Тут столько уже историй наприходило.
1: А когда ты собираешься рассказывать, когда ты научилась?
2: У нас сегодня времени мало, ты понимаешь? У нас сегодня же звездный завтрак. Эльбрус Джанмирзоев в гости.
1: А еще нам надо разыграть счастливый каюту.
2: Поэтому еще про себя мы тут не рассказывали.
1: Семен Семенович, ну давай тогда чего там.
2: О, любимая тема, плавание, пишет Ольга. Плавание — это жизнь. Выросла в селе и плавать училась я в реке Красивая Меч. Кстати, я все время не знаю, как она называется, Красивая Меч или Красивая Меча.
1: Меч.
2: А, Тульской области друг от друга детьми бегали купаться. Это, я так понимаю, в районе Ефремова, правильно? Когда отпускали родителей, и некогда было нас учить, они работали. И в 7 лет я уже переплывала эту реку.
1: Ничего
2: хотя
1: себе.
2: Там мощное течение, плаваю при любом удобном случае. Сейчас, конечно, бассейн обязательно 2 раза в неделю. И здоровье, и удовольствие. В отпуск еду только на море и плаваю часов по 6 в день. Участвовала в заплыве через Геленджикскую бухту. А там 1 миля. Хороший был результат для себя. Переплыла за 48 минут. Так что плавать обязательно нужно для здоровья. Ольга, ну вы красотка.
1: Не,
2: вообще.
1: Ну Ольга, она, я считаю, профессионал уже.
2: А, ты понял, что это за Ольга? Помнишь, у нас зимой
1: конечно,
2: какой-то розыгрыш с автомобилем был? И мы на ВДНХ с Ольгой катались. Это вот это Ольга. А что же вы нам не рассказывали, что вы такая плавчиха?
1: Да, это был автомобиль. Я даже, как сейчас помню, минивэн такой черненький, да? Так, ладно, доброе утро, любимые. Меня учили плавать. Боже, даже страшно вспомнить классическим способом. В детстве я отдыхал у бабушки в Тюменской области. И там учили в то время только так. Бросали с берега в реку. Захочешь — выплывешь. Отличный способ.
2: Слушай, ну вот это жесть.
1: Вот, вовремя меня вытащили, я чуть не утонула. Это никогда не забуду. Но если вы думаете, что я больше не подошла к воде, то вы очень сильно ошибаетесь. Приехав в город, я тут же записалась в бассейн. Написала нам Елена. Елена, а это сколько было возраста? Так, мы же просим указывать возраст.
2: Я знаю истории, что те, кто плавать так и не научились, это какой-то страх из детства, что как раз либо тонули, либо вот пытались таким экстремальным способом научить, типа давай плыви дальше сам. Поэтому тут очень неоднозначная история. Но, например, меня правда удивляют люди, которые не умеют плавать. У меня есть знакомый, который говорит, что родители должны научить детей 3 вещам. Плавать, водить машину и иностранные языки.
1: Да ты что?
2: Это вот базовый минимум для родителей.
1: А играть на гитаре?
2: Ну, не все же музыканты, Артем.
1: Да.
2: Угу. Ну, сейчас про плавание все-таки.
1: А, ну, нет, я научился плавать в 7 лет. Мы поехали с папой в Сухуми, и там на море я научился плавать. Вода соленая, держит ребенка хорошо. Ну, я был маленький, и вода соленая, то есть там как-то вот нормально. Это проще, чем в пресноводной воде, например, поплыть впервые. Ну, мне так кажется.
2: Я научилась лет в 6, деревня, Дон. Угу. Там, мне кажется, все там плавают.
1: Кто учил тебя?
2: Сама.
1: Сама?
2: Ну, вот там же мелкое, а ты сначала от берега чуть-чуть толкаешься, плывешь. Ну, то есть, и потом уже все. Плавание я обожаю, действительно, это невероятный кайф. Мне кажется, из всех видов спортивной активности плавание самый кайф. Это вроде бы и не напряжно, но при этом действительно и тело подтягивает.
1: Ну, мне скучно, вот долго плыть мне скучно.
2: Почему? Ну, ты себе ставь какую-то цель.
1: Ну, нету никаких целей в воде, понимаешь? Цели на суше.
2: Купи специальные часы, и они тебе будут говорить, сколько ты проплыл.
1: Ну, мне это не интересно.
2: Почему?
1: Ну, не знаю. Глубоко я
2: тебе
1: вот
2: тебе интересно песни писать? И сколько прослушиваний у песни зачем? На
1: Ой, все, хватит уже стебать меня. Все, давай сделаем небольшую паузу, почитаем сообщения скоро наших радиослушателей.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, сверки всем максимум дают.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1=3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Бриллиант.

0: восхищают.
1: ТРК «Небо» в парке «Авеню» и на Фильченкова, 12.
2: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова, 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
3: 0+.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: сокровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Итак, откровенно расскажите нам, когда вы научились плавать, при каких обстоятельствах, кто вас обучал этому нехитрому делу. Доброе утро, любимый ведущий, пишет нам Алена. Плавать меня научила бабушка, возила с...
2: А Алене нам не надо спасибо сказать ни за что?
1: Ну, а я тебе передал.
2: Ну, ты как-то так...
1: Что я тебе передал?
2: Я даже не поняла, где ты с Аленой встретился.
1: Почему? Алена мне прислала посылку, дорогие друзья.
2: Я что-то последнее
1: я
2: все
1: сижу,
2: узнаю.
1: У меня, видишь, браслет новый на руке.
2: А у тебя что, день рождения? Почему Алена решила тебе подарить?
1: Алена мне решила подарить браслет и сладости. Сладостями я с тобой поделился.
2: Алена, вы в него влюбились, что ли, или что происходит?
1: Я вот поделился с тобой сладостями.
2: Да, он мне показал, что у него есть конфеты.
1: В смысле, показал? Я тебе принес с собой коробку, Марин. Какая ты неблагодарная.
2: Я просто уже не верю. Вторую ночь смотрю один сериал. И, честно говоря, я уже хочу...
1: Немножко отупела чуть-чуть. Я вижу, Марин. Не надо всем рассказывать, что ты немножечко это... Так, плавать научила бабушка. Возила меня с 2,5 лет. С 1 класса отдали в бассейн. И там же обучили техники. В этом году в марте плавала в Красном море. То есть сезон купальный открыли в марте. Нормально. А в Дону мы собираемся плавать уже в эти выходные. Вот. Алена из Ростова.
2: Кайф.
1: На Дону.
2: Видимо, в Ростове на Дону, хорошая теплая водичка.
1: Ну, так она и у нас уже теплая. Если сегодня плюс 31, как она не будет теплой?
2: Ну, вот где в Москве купаться?
1: В Москве? Ой, куча мест, начиная с Серебряного Бора.
2: Ты мне рассказывал про Белое озеро в Косино, в Тулужском районе.
1: Ни в коем случае. Да, ребята, вы что, не стоит туда лезть.
2: Ты же купался там.
1: Я зашел по пояс, у меня ребенок искупался.
2: Хорошо, Люберецкий карьер.
1: Нет, вот это нормальное. Не Люберецкий карьер.
2: Лыткарино.
1: Вот, там.
2: Так это один и тот же карьер с другой стороны просто.
1: Клево. Там прям хорошо. Там прям водичка такая была приятная. Особенно, когда она еще вот с утра, в первой половине дня, она еще не взмучена какими-то там детьми. И то есть она прям прозрачная, чистая,
2: а красивая. Потому что не всегда вода взмучена детьми, или это будет нормально?
1: Нет, до обеда она детей не очень много. Ну ладно,
2: так,
1: в общем,
2: Тусь пишет, Артем, Марина, здравствуйте. Плавать меня научили девочки лет в 11. Выкинули меня с катамарана в середине Волги. И я поплыла. Кое-как до берега добралась, долго с ними потом не разговаривала. И еще потом спасибо, конечно, сказала. В море плаваю, но недалеко, боюсь глубины.
1: Ну вообще вот это опасный способ столкнуть человека
2: не,
1: с катамараном.
2: На самом деле вот эти детские забавы...
1: Потому что, ну, реально, вот, а вдруг бы не поплыла, и все, нам бы сейчас не было бы сообщения от Туси.
2: Ну да? Нет, это все, конечно...
1: Подумай вот об этом. На самом деле, так вот, вот способ это не самый такой хороший.
2: Нет, вообще вода это опасно. И детей нельзя одних отправлять купаться, конечно. Потому что даже если они у вас умеют плавать, когда они будут вот эти игры в воде, ногу свело, какое-то сильное течение. То есть мне кажется, что вот летом всегда нужно и детей, и взрослых предупреждать, что это все не шутки, не игрушки. Вода, как и огонь, это опасно.
1: Роман пишет, что он купался весь год и в минус 42, и минус 44, но на самом деле, Роман, у нас вопрос иначе стоял. Когда и в каком возрасте и кто вас научил плавать? Вот основные. А не то, что вы там минус 42 и минус 44 купались. Это очень круто, да, вы морж, профессионально, вы молодец. Но мы хотим знать больше о вас. Не только во сколько градусов со знаком минус на улице вы купались, но и кто, когда, в каком возрасте вот вас обучил этому делу.
2: Красноярск, да. На связи, Верно пишет. Доброе утро, милые ведущие. Я как раз вот к таким инструкторам и попала по плаванию, которые бросили меня с берега с небольшой высоты в цветущие кувшинки и обитель лягушек. И желание научиться плавать у меня пропало на всю жизнь. Но это вот детские,
1: конечно,
2: вот эти забавы.
1: Конечно, а ты попробуй в этих кувшинках поплыть.
2: Там еще ноги цепляются,
1: ты же
2: страшно.
1: Ты не поплывешь, конечно.
2: Младший внучок у нас посещает с 1 месяца жизни бассейны. Представьте фотографию, как крошку учат специальный, действительно правильный инструктор учит плавать.
1: Так, плавать я научилась до пандемийное время в 2018 году. Светлана, это прям недавно все произошло. Научилась сама в бассейне, с тех пор 2 раза в неделю посещаю бассейн. А бассейн в моем городе только в том районе, где я живу. Там же и бесплатная детская секция плавания. Внуку уже 3-й год туда вожу. Сегодня дочь отправит мне внука и пойдем с ним правильно плавать. Ну да.
2: Ой, кайф. Вот все-таки лето, это прекрасно, что вода теплая везде. Но я вот обожаю прохладные реки. Вот что ни говори, море это здорово. И я, например, очень радуюсь, что на бархатном шансоне в этом году в Турции, в Билеке. Там
1: есть
2: будет
1: и
2: море, и еще есть река.
1: Да, река.
2: Потому что одно дело плавать в Дону, а другое дело в какой-нибудь турецкой реке попробовать поплавать. Мне кажется, это интересно. Хотя ты знаешь, когда в прошлом году был бархатный шансон, и помнишь, мы ездили на какой-то пляж красивый?
1: Да, в Чишме.
2: Я была в таком шоке, ребят.
1: Ну, таких пляжей, правда, не бывает. Это только на картинках где-то
2: ты
1: можно.
2: Ты уплыл очень далеко. Во-первых, вода нет такого, что она теплая. Она реально прохладная. Потому что я вот эту, знаешь, кипящее парное молоко. Вот
1: чуть быстрее, такие... закругляйся, 15 секунд у тебя.
2: Это было так красиво, но там было так глубоко, что видно внутри, на невероятной глубине, да. Видно
1: ребята,
2: все.
1: Ребята, если вы не были на платном пляже в Чишме, то Марина вам сочувствует. Ну, а мы скоро вернемся, сейчас сделаем паузу.
2: Это единственный пляж, который
1: платный. Дмитрий Малыгин расскажет, когда он научился плавать.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Когда-то мыслитель эпохи Возрождения Никола Макиавелли сказал: «Если не можешь победить, возглавь». Именно такой стратегии решили придерживаться у нас в отношении автомобилей с правым рулем. Запретить или ограничить их нереально. Автопарк сразу нескольких регионов почти полностью состоит из автомобилей с противоположным расположением руля. Дабы снизить аварийность такого транспорта, разрабатывается проект о введении специальных курсов по обучению вождения на таких машинах. Типовые курсы профподготовки планируют запустить только в тех регионах, где по статистике доля такого транспорта велика. Инициатива является частью масштабного плана по увеличению безопасности на дорогах. Она охватывает период до 2030 года с перспективой продления до 2036 года. Стратегия утверждена правительственным распоряжением 14 мая 2026 года. Это самая правильная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Шансон. Реклама.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.com.
6: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
7: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

0: радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Как же много сообщений.
4: Легендарное 2D-шоу в эфире, дорогие друзья. И легенда радиовещания Марина Дымова сегодня.
3: Я уже... Какой момент я стала легендой? Это ты 25 лет в эфире.
4: Я учился на твоих эфирах.
3: Опять какие-то подкульчики?
4: Ну, нет, конечно.
3: Так.
4: Ладно, друзья, о чем мы с вами говорим?
3: Забыл, что ли?
4: Говорим мы о плавании. Во сколько лет вы научились? Кто вас этому научил? Большое сообщение от Марго. Ну, давай, наверное, я его прочитаю быстренько.
3: Давай.
4: Так, плавать я обожаю и не понимаю людей, которые плавать не умеют. Честно, в жизни много встречала людей, которые выросли на реке или на каком-то водоеме, а плавать не научились. Я просто утка водяная. Плавать научилась сама, даже не знаю, во сколько лет. Все детство провели на местном пруду, это было счастье. Сейчас пруда уже нет. Приходится за несколько километров возить детей, чтобы искупаться. Речка еще дальше, километров за 50 от нас.
3: Ого!
4: Вот, речка Еланка, замечательная. Ну, каждый день, конечно, не наездишь. Вот, в этом году купальный сезон открыла на день Россия, на День России. Была хорошая погода, тепло, вода была замечательная. Вот, конечно, детвора взбаламутила у берега в воду. Холодная была вода у берега. Вот, ну, а дальше уже была чистенькая, когда плывешь. Единственное, что не люблю и не научилась, хотя в детстве тоже этим пробовала, нырять. Вот для меня нырять это просто, ну, какой-то, я не знаю, я боюсь. Боюсь нырять. А так вот могу плавать и не вылазить часами из воды.
3: Ой, Марго,
4: а ты умеешь нырять?
3: Нырять, да. Я даже купила специальную вот эту, знаешь, для бассейна продается прищепка на нос.
4: Да, я тоже,
3: вот,
4: кстати.
3: Это очень удобная штука.
4: Очень
3: удобная,
4: да.
3: Но в целом мне нравится плавать в реках.
4: Но с прищепкой что... можно и просто плавать, Марин, ты не думала об этом? Прищепка, она для чего нужна? Когда
3: Я кролем не плыву.
4: И голова у тебя в воде, чтобы потом, когда ты в воду... То есть ты
3: хотя врачи
4: плавать?
3: Говорят, что...
4: Ты не умеешь так плавать?
3: Я умею так плавать, мне это не нравится.
4: Я люблю... С прищепкой в очках клево.
3: Я люблю плавать, знаешь, как если в бассейне, то вот эту штучку, когда на передние руки... Просто руки.
4: Пенопласт кладешь перед собой и плывешь.
3: И чтобы прокачивать заднюю поверхность бедра...
4: Это называется ягодичные мышцы.
3: Ну, задняя поверхность бедра это называется.
4: А, ну ладно, хорошо.
3: Мария, массажист, нам пишет, что доброе утро, любимый ведущий. Я плавать, к сожалению, не умею. В первом классе нас водили в бассейн. Тренер, наверное, хотела как лучше и просто столкнула меня с бортиком.
4: Ой-ой-ой.
3: Слушайте, а нас кто-нибудь слушает, вот какой-нибудь тренер?
4: Тренер, да.
3: Неужели есть такая методика, правда, толкать человека? Я испугалась, стукнулась головой, нахлебалась воды. С тех пор воды боюсь. Море я обожаю почти каждый год.

0: Звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Четверг на календаре, 2 июля. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, день не обещает быть интересным и насыщенным, но придется уделить внимание деталям и свиданиям. В этот день лучше не назначать. Песня дня. Юбочка, Ирина Круг.
2: Тельцы, вас ждет спокойный день. Не стоит решать все дела одним махом. Лучше идти к своей цели маленькими шагами. А вечером могут нагрянуть внезапные гости. Ваша песня «Птичий рынок», группа «Лесоповал».
1: Близнецы, сегодня пригодятся способности к дипломатии. И улаживанию конфликтов нужно уметь находить компромиссы. Советы песни «Не звоните бывшим» Артура Руденко.
2: Раки. День, когда важно поберечь свое здоровье и нужно реально оценить свои силы и возможности, а также избегать дополнительных нагрузок. Ваша песня «Докурю и брошу» Тамары Кутидзе.
1: Львы. В первой половине дня логика и здравый смысл уберегут от ошибок, провалов и легкомысленных поступков. Даже страшно предположить, что будет во второй половине дня. Настроение в песне «Тюбик» Виктора Третьякова.
2: Девы. В этот день можно пересмотреть стратегию для своего карьерного роста или поменять все, что вас не устраивает в жизни личной. Главное, постараться действовать без эмоций. Ваша песня «Последний полет» Михаила Шуфутинского.
1: Весы. Сегодня день, когда может сбыться одно из заветных желаний. Одно, обычно золотая рыбка три обещает. Но не стоит весь день сидеть, сложа руки в ожидании этого, нужно действовать. Ваша песня «Жиган лимон» Михаила Круга.
2: Скорпионы. Вас ждет непростой день, но в целом терпимый день. Не стоит обращать внимание на мелкие неприятности и косые взгляды окружающих. Лучше послушайте песню «Подмосковная рыжая львица» Султана Лагучева.
1: Стрельцы. День подходит для уединения. Не стоит позволять другим вмешиваться в ваши дела и не слушайте советов посторонних. Ваша песня «Крылышки» Кати Чепик.
2: Козероги. В этот четверг можно и нужно быть в центре событий. А еще нужно позаботиться заранее о том, чтобы выглядеть безупречно, ведь встречают, как обычно, по традиции, по одежке. Ваша песня «Королева красоты» Валерия Сюткина.
1: Водолеи, четко распланируйте день и не торопите события. В личной жизни могут ждать сюрпризы. Постарайтесь не принимать важных решений сгоряча. Ваша песня ПМЖ Евгения Григорьева.
2: Рыбы. Благоприятный день для новых знаний и оттачивания ваших навыков. Не стоит начинать разговоры по душам и объяснять друзьям или знакомым, почему они живут неправильно. Люди не любят критику, а вы ловите хорошее настроение в песне «Посланница небес» Стаса Михайлова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 27 градусов жары. Вечером незначительно прохладнее, плюс 25, облачность сохранится, ночью плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
7: 0+.
8: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Бархатный шансон. История. 2013 год. Греция. Пелопоннес.

10 часов в Москве, в студии Мария Деева. Здравствуйте. Росстандарт утвердил новый ГОСТ на микроволновые печи. Стандарт устанавливает признанный международным сообществом уровень защиты от опасностей, создаваемых прибором при его использовании. Информация опубликована в электронной базе ведомства. В ГОСТе отмечается, что в микроволновке не рекомендуют нагревать продукты и жидкости в герметично закрытых емкостях, так как они могут взорваться. Если в микроволновке разогревается детское питание, то после нагрева его необходимо встряхнуть и обязательно проверить температуру, отмечается в документе. Согласно стандарту, печь следует регулярно очищать от остатков продуктов. Загрязнение может сократить срок службы техники и привести к опасной ситуации. В Крыму побит температурный рекорд 1938 года. В Симферополе на метеостанциях зафиксировано плюс 36 градусов, что на 2 градуса выше максимального значения для 1 июля, сообщили в гидрометцентре полуострова. В Крыму сегодня сохранится ясная и аномально жаркая погода со среднесуточными значениями температур воздуха на 7 градусов выше нормы. Температура воздуха ночью составит плюс 19, плюс 24, в горах плюс 18. Сегодня днем будет до плюс 35, а в горах до плюс 28. Небольшое похолодание ожидается к выходным. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличных настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 27, ветер восточный 3 метра в секунду, температура воды в Москве-реке плюс 20. Далее «Звездный завтрак». Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Спонсор утреннего шоу – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
0: Звездный завтрак на радио «Шансон».
1: Итак, дорогие друзья, это «Звездный завтрак» на радио «Шансон». И сегодня к нам в гости к Артему Демину и Марине Дымовой пришел певец, поэт, композитор, автор песен и продюсер Эльбрус Джанмирзоев.
2: Впервые в студии радио «Шансон». Здравствуйте, очень рады.
1: Доброе утро, доброе утро, Эльбрус.
3: Доброе утро, Артем. Доброе утро, Марина. Здравствуй, страна.
2: Как добрались до нас?
3: Супер, отлично.
2: За бензином стояли в очереди.
3: А у меня машина гибридная.
2: А, вы заранее знали.
1: А гибридная это, которую надо всего лишь один раз заправить и потом забыть об этом вообще.
3: Ну, можно на электрике ездить, в общем, некоторое количество километров. Вот я и приехал.
2: Слушайте, вот вы продвинутые, а? Мы-то все еще морально не готовы, мы все на бензине, по старой памяти.
1: Ну, рассказывайте, Эльбрус, что интересного, что нового происходит в вашем творчестве, в вашей жизни?
3: Ой, столько всего, даже не знаю, с чего начать. Ну, новые песни, конечно же, новые концерты, новые города, большой тур по России, и не только, и по странам СНГ. Ездим без остановки. Вот немножко отдохнул, вот недельку был в Сочи, а теперь уже начинаем тур.
1: Начинается тур. Тур, кстати, начинается, дорогие друзья, уже с завтрашнего дня, с 3 июля, да?
3: Да.
1: Старт в Ростове-на-Дону, и потом пошло-поехало.
2: Плотно, практически через день концерты, иногда
1: Геленджик,
2: и каждый день.
1: Адлер, Сочи, и заканчивается тур только 31 июля в Ставрополе. Где можно всю эту информацию о всех концертах нашим радиослушателям посмотреть?
3: У меня официальная страничка ВК, там вся информация, афиши и ссылки на билеты.
2: Ну и, наверное, на Яндекс.Музыке, когда слушаешь ваши песни, там тоже внизу указано обычно про все концерты.
3: Да, конечно, Яндекс нас хорошо поддерживает.
2: Возрастное ограничение 12+, дорогие друзья, Эльбрус Джанмирзоев всех приглашает на свои концерты. Мы в начале эфира и наши слушатели послушали песню «Бродяга», и как будто бы у нее сейчас какое-то второе рождение, потому что нереальное количество прослушиваний на всех цифровых площадках. Как вы думаете, с чем это связано, и как вообще эта песня у вас появилась? И действительно ли сейчас у нее какой-то скачок среди прослушиваний?
3: Да, у нее случился такой некий скачок. Она вышла на мировой уровень. Там всякие президенты, знаменитые актеры, артисты, ведущие заграничные начали ее активно снимать видео под нее.
1: Это называется завирусилось на молодежном языке.
3: Да. Я не знаю, как я попадаю в эти тренды, но вот она вот.
2: То есть вы никакой танец специально не готовили?
3: Нет, нет, это вот просто вот два турка, два танцора, два брата придумали какой-то танец, и вот с них пошло повторяние.
2: Бурак Ощевит и еще
1: вам надо найти этих турок и обязательно как-то отблагодарить.
3: Мы уже нашли, да, мы познакомились.
1: А когда вообще песня была записана? Сколько лет уже ей?
3: Песня была записана в 2012 году. Начал я ее писать как раз в Ставрополь, куда я скоро поеду. Ну, в Ставропольском крае в целом она написана. Пришла нам в голову со слов вот это «бродяга». Это я имел в виду то, что мы как бродяги в концертных турах, на концертах не бываем дома. И вот так слово само зародилось. Ну, и пошло-поехало. Решили, надо что-то такое особенное. Может, про день рождения? Нет.
1: Про день рождения бродяги. Да, в следующий раз.
3: Бродяга, юбилей, там, все дела. Нет, я думаю, все-таки бродяга должен когда-то, наверное, скорее всего, жениться, успокоиться дома, сидеть. Вот, с семьей. И вот так вот зародилась свадебная версия.
1: Понятно. Дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему гостю, то не стесняйтесь, задавайте. Плюс 7-909-955-103-0. У нас в гостях Эльбрус Джанмирзоев. Ну, а мы скоро вернемся.
0: Звездный завтрак на радио «Шансон».
4: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек «Морская прогулка в подарок» с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф.

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Это «Звездный завтрак» на радио Шансон. И завтракаем мы сегодня с певцом и автором своих песен Эльбрусом Джанмирзоевым. Эльбрус, еще раз здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Расскажите нам, пожалуйста, о себе. Как начиналась ваша музыкальная карьера? Была ли у вас какая-то музыкальная школа? Может быть, вы пошли по стопам уже родителей музыкантов? Или как вообще все начиналось?
3: Как вы поняли, что вы хотите петь и только этим заниматься?
2: Вот насчет пения, я понял это на третьем курсе университета.
1: Что это было?
2: Для меня это был и первый курс, и третий курс.
3: На инженера? Строителя?
2: Нет, я окончил колледж и поступил сразу на третий курс. То есть для меня это был и первый, и третий курс. В то время я уже активно занимался музыкой. То есть я играю на пианино. То есть придумываю свои какие-то мелодии. И участвовал в неучебной деятельности активно. Выступал в КВН, придумывал песенки. Ребята пели. В моменте я понял, что ну что-то как-то у ребят
3: плохо они поют. Ну, я сделаю это лучше.
2: Не совсем так поют, как хотелось бы. И я начал вот напевать, и я понял то, что у меня это получается лучше.
3: Это ваши... какой примерно год был?
2: Это 2010, ну, 9-10.
1: Помните свою первую песню, которую вообще написали полностью?
2: Да, конечно, это как песня она? «Глаза карие, карие».
1: Была посвящена какой-то девушке, наверное, да? Которая училась
2: студенческий...
1: на параллельном курсе.
2: Ну да, были такие влюбленные моменты в жизни. Да, в принципе, все песни из жизни, конечно же, это все не просто так.
1: В общем, песни писались, песни копились, и в какой-то момент, наверное, уже нужно было их оформлять в какой-то альбом.
2: Ну да, я вообще активно занимался спортом, и мои друзья сначала начали надо мной смеяться, говорили...
1: Поющий спортсмен, это не серьезно.
2: Поющий, да? Боксер, да.
1: Вы еще и боксер?
3: Они еще не боялись шутить, обычно даже в анекдотах.
2: Они сами боксеры, ничего не боятся.
3: А в какой момент пришла к вам известность? Потому что сейчас мы понимаем, что на цифровых площадках больше практически 4 миллиона прослушиваний в месяц. Вы сразу поняли, что вот она пришла, слава. И с какой песни это началось? Слава, популярность, концерты?
2: Ну, вернемся к этой же песне, 2010 год.
1: Бродяга.
2: Я в своем родном городе, город Тольятти. Это Самарская область. Передаю большой привет. Я понял это тогда, когда гулял по набережной, и там были такие летние ресторанчики, кафе открытые, и я слышу каждым из них, просто проходя мимо, играет моя песня.
1: А это кто-то специально вот распространял?
3: Друзья-боксеры.
1: Или это произошло спонтанно?
2: Тогда не было еще Яндекс.Музыки и такой поддержки никакой, просто ВК.
1: Это называется сарафанное радио,
2: сарафанное радио, да, но спасибо ВК, поэтому тогда было проще загрузить песню, да и все, понравилось людям, даже понравилось.
1: Какой-то клип на нее был снят, да?
2: Еще
1: очень
2: клип
1: интересно.
2: Был, ну, такой.
1: Ну, расскажите, вы там в какой-то машине, в такой модной,
2: ну, я там,
1: отечественного производства.
2: Там песня про то, что парень по-любому ее украдет, там добьется, и мы в клипе это и показали, как я своровал девушку.
1: Кто был режиссером клипа? Все придумали сами?
2: Да, все друзья, там, друг Никита... его звали.
1: Боксеры или КВНчики?
3: Ты думаешь, других друзей у Эльбруса нет?
1: Мне кажется, нет.
2: На то время было три в одном. И спортсмен, и предприниматель, еще и режиссер оказался.
1: В каком-нибудь ансамбле вы пели, принимали участие в группе, может быть?
2: Да нет, у нас была юмористическая команда КВН при университете.
3: Как она называлась?
2: «Жара».
1: Известное название.
3: Теперь так премии называют.
2: Но тогда не было жары, ни лейблов и так далее. Мы тогда были только мы одни единственные, катались действительно по многим городам. И у нас была отдельная внутри группа с моим другом, мой друг детства, Володь Николян, передай привет. Песни танцевальная, усилительная, «Бородатые апельсинчики» мы назывались.
3: Подробности о «Бородатых апельсинчиках» уже скоро, а пока нам нужно сделать небольшую паузу.
0: «Звездный завтрак» на радио «Шансон». Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
5: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
6: 8-7-9-9-8-8. Максимум даем, минимум просим.
7: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
8: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: знаете. Звездный завтрак на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, звездный завтрак на радио Шансон. И у нас сегодня в гостях певец и автор песен, солист группы «Бородатые апельсинчики» Эльбрус Джанмирзоев. Доброе утро,
2: Доброе утро.
1: Итак, мы начали говорить о том, что у вас большой тур начинается уже завтра, гастрольный тур. И, конечно же, нужно отметить, особенно, мне кажется, один город, который мы все очень любим и знаем, это город Сочи. Какого числа у вас концерт в Сочи?
2: Город Сочи, один из моих любимых городов. 12 июля.
3: 11-го у вас день рождения. Сложно будет после дня рождения давать концерт?
1: Или вы не будете так же пышно отмечать день рождения, побережете силы для концерта?
2: Мы люди не пьющие, так что, я думаю, после фреша мы все смажем.
1: Итак, концерт приурочен дню рождения, 12 июля, город Сочи. Что-то интересное, необычное именно на этом концерте будет происходить? Или он ничем не будет отличаться от всех остальных?
2: Если честно, у нас концерты всегда отличаются друг от друга тем, что мы импровизируем.
1: Мы не знаем, что будем петь.
2: У нас нет прям вот конкретной программы. Ну, то есть она есть, но она всегда меняется.
1: А почему? От чего это зависит?
2: А это зависит от зрителя.
1: От количества проданных билетов.
3: Можно написать из зала записку, типа, хочу вот эту песню?
2: Конечно, да, вот так-то у нас и происходит на самом деле на концертах.
3: То есть душевная атмосфера. А вы разговариваете какие-нибудь речи?
2: Конечно, разговариваем, общаемся.
1: Анекдоты рассказываете, шуточки КВНовские ваши вот эти вот.
2: Ну, какие-то шутки в моменте, какие-то выстрелы.
1: Импровизация, да?
2: Да, импровизация играет. У нас зрители выходят на сцену, поют вместе со мной, танцуют. У нас ансамбли всякие выступают. И если это город Сочи, то я знаю, то там по-любому кто-то придет с барабаном.
3: То есть музыкантов можно не вести в Сочи, все придут люди с инструментами. А вообще большая у вас команда?
2: У нас команда состоит из 20 человек.
3: Это музыканты или это...
2: Из них 6 это музыканты, 7 это я, ну плюс свет, звук, это только...
1: Танцоры, может быть, еще какие-то есть?
2: Нет, танцоры уже бывают на месте.
3: Будут ли какие-то приглашенные артисты? Или вы один?
2: Нет, будут, конечно, приглашенные артисты. Также у нас есть свои артисты внутри лейбла. О них можно говорить?
1: Наверное, я не знаю, что это за люди.
3: А будет ли песня «Пошел налево»?
2: Обязательно, это же город Сочи.
3: Потому что песню очень любят наши слушатели, часто заказывают в программе по заявкам. Как вообще эта песня появилась, потому что мы ее скоро послушаем?
2: Эта песня была написана мною и моим другом Элвин Грейм.
1: Это автобиографическая история или это про выдуманные персонажи, ходящие налево?
2: На самом деле, что он и я, мы однолюбы, то есть эта песня точно не про нас, но просто город Сочи сам по себе такой веселый. А песню мы написали, на самом деле, в Казани вообще. Но по моей мотивации.
1: Это было зимой в Казани, вам было холодно, и вы хотели тепла, и думали о Сочи?
2: Действительно, была такая сильная прям зима, было очень много снега, мы с ним закрылись в студии, И вот пришла в голову идея, что надо вот что-то подготовить к лету. И вот пришла мне идея, а у меня уже была песня про Черное море. Я думаю, давай еще раз попробуем что-то типа такого.
1: Итак, у нас в эфире песня про то, куда не стоит ходить. «Пошел налево» поет Эльбрус Джанмирзоев.
0: Звездный завтрак на радио Шансон.

0: «Завтрак» на радио «Шансон».
1: Звездный завтрак на радио «Шансон», и у нас в гостях Эльбрус Джанмирзоев.
2: Послушали недавно песню «Пошел налево» и как бы поняли, что песня у вас такая есть, но вы за правильные семейные ценности. А есть ли про это у вас какие-то песни?
3: Конечно. «Пошел налево» — это же просто юмор.
1: Так, а что-то есть серьезное про семейные ценности?
3: Конечно. Вот я недавно выпустил песню, называется «Она нежна». Она очень активно, прям, как вы выражаете, вирусится сейчас. И этому очень рад. Ну, действительно, песня у меня очень важна. Я ее очень долго писал. Хотя, может показаться, она не такой уж сложной. Но там есть скрытая вот именно вот душа своя личная.
2: Эльбрус, а вам вообще какие песни проще даются? Веселые, юмористические или действительно что-то такое лирическое, глубокое и со смыслом?
3: Ну, мой слушатель очень сильно любит мои лирические песни, но лирические песни я не могу написать за 10 минут, как я написал «Бродягу», допустим, или «Пошел налево». Они мне даются дольше, это прям месяцами.
2: Это именно из-за музыки или сами стихи долго подбирают слова, тексты, смыслы?
3: Вот да, вот правильно выразить простым словом, обычным человеческим, каким-то разговорным, так сказать, как будто бы мы общаемся со слушателем. Я не пишу текста такие, чтобы прям заумные, чтобы человек там как по книжке слушал какие-то слова там слишком сильно литературные не использую. А как будто вот разговор со слушателем, как будто ему на ушко.
2: Дорогие друзья, вы песню «Нежно» уже можете послушать на всех цифровых площадках. Есть же за эту песню клип. Как он появился?
3: Клип, он появился, исходя из внутренних тоже вот, переживаний. Мы все думали, что как можно показать то, что, то, о чем я писал. И мы тоже упростили. Это настолько, что вот, как будто бы... как разговорная речь. Ну, вот ты смотришь, там парень с девушкой, он играет на аккордеоне, но в моменте появляется дедушка, который в одиночестве смотрит все эти фотографии, и ему грустно.
1: Но я не смотрел клип, но мне уже грустно.
3: Да.
2: Ну, на самом деле, но... это же так здорово, ведь действительно нужно в молодости задуматься о том, с кем ты хочешь провести старость, и это важно, встретить своего человека.
3: Да, и вот там картина пока что один, старый комнатике, такой в квартире, за столом смотрит альбом, но стоят.
1: И некому подать стакан воды.
3: Да, вот это вот хорошее.
1: А вот на ваших концертах люди больше все-таки танцуют, веселятся, или они больше размышляют о смысле жизни, о том, что...
2: Вы
1: вот...
2: все-таки молодой человек, может, у вас какая-то ностальгия в связи с тем, что скоро день рождения, и вы начинаете немножко ностальгировать и грустить, ведь говорят, что когда приближается день рождения, то какая-то есть легкая грусть. У вас есть такое сейчас настроение?
3: Мне кажется, да, вы попали немножко в точку. Я, в принципе, такой 50 на 50. Если половину времени я веселюсь, то ровно половину я постоянно как-то там...
1: Если взять обычные сутки, 24 часа, в какое время вы веселитесь, а в какое время вы тоскуете и грустите?
3: Ну, сегодня получилось, что с утра с вами.
1: С нами грустно, я понял.
2: Когда интервью закончится, то включается сразу мохнатые апельсинчики, или как они там у вас называются?
1: Бородатые.
2: Извините.
3: Мохнатые — это уже про Киев.
1: Ладно, дорогие друзья, если у вас есть вопросы к нашему веселому, энергичному и бодрому гостю Эльбрусу Джанмирзоеву, задавайте +7 909 955 1030, а мы скоро вернемся.
0: Звездный завтрак на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступления звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
11: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
13: Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
14: Третье место. Ирина Круг, «Губы Наташки».

0: Второе место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
1: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
0: Первое место. Александр Новиков. «Разлетелись как птицы».

0: изменить ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Завтрак на радио Шансон.
1: Итак, дорогие друзья, Эльбрус Джанмирзоев у нас сегодня в гостях. Певец, композитор, продюсер. А вы продюсируете только себя или, возможно, в будущем будете продюсировать каких-то начинающих молодых артистов?
2: Да, конечно, продюсируя себя.
1: Но желание кого-то еще продюсировать есть?
2: Ну, конечно, у нас уже два проекта. Один из них Джавани, другой молодой человек. Его зовут Субхан. Он немножко, ну, больше по восточной тематике. Uh-huh. А Джавани у нас по, как сказать,
1: по шансону.
2: По шансону, да.
1: Хотя, судя по имени, по итальянскому шансону.
2: Скоро вы его услышите, дай бог. Мы покажем, презентуем песню.
1: А они поют ваши все песни?
2: Нет, они поют свои песни. Ну, также я тоже участвую при написании. Но Джавани, допустим, пишет абсолютно сам.
1: Вы умеете аранжировать песни? Придумываете аранжировки?
2: Конечно.

0: Так, чтобы я работал в ресторане как певец, нет, не было. Но я выступал в ресторанах в рамках своего же концерта. Mm-hmm. То есть меня часто приглашали в ресторан на открытие, там, дни рождения, ну или просто выходной праздник. Mm-hmm. Ну, по гонорару ездили, выступали.
1: А самые необычные концерты где у вас проходили? Может быть, где-нибудь в оранжерее или там под открытым небом где-нибудь?
0: Ну, самые необычные... ну, на корабле было. То есть на... походе, точнее. Но вообще, что касаемо концертов, то мы всегда выбираем все-таки концертные залы. Но из необычных это всегда касаемо корпоративов. Корпоративы были вообще странно.
2: А вот ребята из группы «Бородатые апельсинчики», они не просят, чтобы вы возродили этот коллектив и уже наконец-то начали продюсировать и их тоже?
0: Я думаю, вот выпускники... Кстати, недавно был выпускной, да?
2: Да.
0: Мы поздравляем всех выпускников. Вот я думаю, что выпускники нашего университета, которые с нами учились, были бы очень рады, а их немало.
2: Ну, а в чем же тогда дело?
0: Ну, просто...
2: Если ребята
1: сейчас
2: талантливые,
1: концертный тур почему? Пройдет у Эльбруса, он займется.
0: Второй бородатый апельсинчик сейчас строит дома, ему не до пени.
2: А, вот в чем дело.
1: Нет, он может продюсировать это, раз у него есть деньги после строительства остаются.
0: Ну, может стать продюсером.
2: Ну что, друзья, мы напомним, что уже завтра у Эльбруса Джанмирзоева начинается большой июльский гастрольный тур. Начало в Ростове-на-Дону, окончание в городе Ставрополь. Ну и, конечно, все города, которые в этот тур вошли, вы можете посмотреть на официальной странице ВК, страничка Эльбруса Джанмирзоева. Правильно?
0: Да.
2: Мы желаем вам удачи, Эльбрус. Спасибо огромное, что нашли время и пришли к нам на радио.
0: Спасибо вам
2: большое.
0: Спасибо.
2: Желаем вам полных залов, аншлагов, много новых песен, много новых альбомов, ну и, конечно, роста на Яндекс.Музыке и на других цифровых площадках.
0: Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Было приятно с вами.
1: Приходите еще. Спасибо большое.
0: До свидания.
2: Спасибо, Эльбрус. Спасибо, Марина.
1: И тебе, Артем Демин, тоже большое спасибо.
2: Счастливо.
1: Всем пока.
2: Пока.
3: Звездный завтрак на радио Шансон.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачная и до плюс 27 градусов жары. Вечером незначительно прохладнее, плюс 25, облачность сохранится, ночью плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: бабе не все равно. Я их не различаю.
1: Чечеточка на радио Шансон. Не просто чечеточка, а чистушечка на радио Шансон. По будням 2D-шоу.
2: Для лиц старше 18 лет.

11 часов в Москве. В студии Мария Деева. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей, в которых родился или был усыновлен второй ребенок. Заемщики смогут один раз за весь срок кредита обратиться в банк и приостановить выплаты на срок до 18 месяцев, то есть до достижения младшим ребенком полутора лет. При этом с 7 месяца льготного периода на остаток долга продолжат начислять проценты. Их нужно будет выплатить после окончания каникул. Закон вступит в силу 1 сентября. Банк России допустил, что ключевая ставка в среднесрочной перспективе может оставаться выше, чем регулятор ожидал весной. Это необходимо для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Об этом говорится в резюме обсуждения ставки, опубликованном на сайте Банка России. Там отметили, что снижение инфляции позволило начать смягчение денежно-кредитной политики. Однако проинфляционные риски остаются, и поэтому возможностей для дальнейшего снижения стало меньше. Сейчас ключевая ставка составляет 14,25%, ее понизили 19 июня. В России планируют вести сбор на зарубежные фильмы. Об этом сообщил режиссер Никита Михалков, передает ТАСС. По его словам, деньги от проката иностранного кино хотят направлять на поддержку российских проектов. Кроме того, может появиться отдельная плата за рассмотрение фильма перед выдачей разрешения на показ. Ранее Михалков предлагал взимать с каждого зарубежного фильма по 5 миллионов рублей. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 28, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление понижается и сейчас составляет 744 миллиметра ртутного столба, температура воды в Москве-реке плюс 22. Сегодня днем без осадков, солнечно, воздух прогреется до 31-32 градусов, но будет ветрено до 15 метров в секунду. В 10 часов вечера ожидается небольшой дождь, в пятницу будет плюс 28, а всю следующую неделю прохладно и дождливо. В заключение выпуска официальный курс валют: доллар 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

той девочкой, что так давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

О, господа, хорошие, вы не представляете. Буквально вчера вечером напало на меня страшное желание, от которого я не смог отбиться. Взял в руки томик Пушкина Александра Сергеевича. И тут вот она, пиковая дама. Начинаю я ее читать. И в один из ключевых моментов в голове начинает играть мелодия именно этой песни Михаила Круга. Представляете? Да, к 11 туз. Такие вот дела. Всем желаю здравствовать. Вы на волнах радио Шансон. Всем дня чудесного. И если у вас жара так же, как в столице, крепитесь.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

я так и представляю себе вечер, закат. Вы рассказываете своей ненаглядной какую-то интереснейшую историю. Нет, нет, не сказку, а именно историю. И говорите, что много-много звезд и огромное количество людей вокруг. И вы в центре, потому что на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй» где-то находиться в другом месте невозможно. 14 ноября мы в Лайф-арене встречаемся, и будут наши драгоценные любимые хиты из уст артистов не менее драгоценных звучать. Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Лесоповал, Ирина Круг, Евгений Кемеровский, Воровайки, Чепик, Холла, Шаман и столько еще звезд будут сиять на сцене, что мало не покажется. Да и много тоже будет в аккурат. За подробностями на сайт radioshanson.ru. Добро пожаловать. Кстати, он обновлен, наш сайтик. Возрастное ограничение мероприятия 12+.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
2: Что это у тебя?
1: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
2: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
1: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
2: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
3: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
1: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
5: В интернете наберу prismaokna.ru.
2: Подробности на сайте.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
6: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ситуация на автомобильном рынке сейчас такова, что многие люди изо всех сил стараются сохранить свои подержанные автомобили. Что на самом деле вполне логично, ведь цены на новое авто очень больно кусаются. Но пожилые автомобили с каждым годом эксплуатации ломаются все чаще. Экспертное сообщество в лице крупнейших станций технического обслуживания подвели итоги первой половины года по самым часто заезжающим на ремонт маркам. Информация от разных сервисов разнится, но почти у всех в первую тройку попали корейские Hyundai и Kia, а также немецкие Volkswagen и японская Toyota. Пик загрузки автосервисов пришелся на весну, апрель и май. Многие владельцы традиционно переносят крупные работы и плановое обслуживание на период после зимы. Это самая ненадежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Если в печке нет жара, значит, нужно подбросить дровишек в него. И вот как раз-то в печку вашего любопытства и интереса рассказываю. В ближайшую пятницу Тамара Кутиза, песню в исполнении, которую мы сейчас услышим, придет в гости Ксении Стриж. «Живая страна» будет с ее участием. 20:00 по московскому времени. Москва, не пропустите. 18+.

0: только любовь.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами

категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седина.

Я теперь не могу забыть, что плюс-минус в это время начинается гимн радио «Шансон». Поэтому не могу тебя больше ждать. Ну, где же ты? Ну, вот он. Пожалуйста.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет облачно и до плюс 27 градусов жары. Вечером незначительно прохладнее, плюс 25, облачность сохранится, ночью плюс 20 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: В Нижнем Новгороде 12 часов. С новостями на радио «Шансон» Наталья Самородова. Здравствуйте. Из-за атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область один человек погиб и четверо пострадали. С ночи над регионом сбили 30 беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. Падение обломков вызвало повреждение одного промышленного объекта и нескольких жилых домов. Специалисты экстренных служб находятся на местах инцидентов. Оператор скоростного флота «Водолет» планирует в этом году увеличить географию проекта «Речные магистрали», включив в него новые направления по Волге и Каме. Инициативу компании поддержал «Росморречфлот», сообщает гендиректор перевозчика Никита Итальянцев. Компания предлагает продлить маршрутную сеть вверх по Волге до Твери и по Каме до Перми. По словам Итальянцева, тестовые рейсы на участке Ярославль-Тверь показали высокую востребованность. Также оператор видит потенциал в развитии перевозок ниже по Волге, что подтвердил прошлогодний тестовый рейс до Волгограда. В НГХМ «Русское искусство» открылась выставка залотного шитья «Северное солнце». Как сообщает Минкультуры области, в экспозиции представлено 70 предметов. Придворные платья и мундиры представителей императорского двора, головные уборы жительниц русского севера, костюмы и головные уборы нижегородок станут иллюстрацией трансформации народного художественного промысла золотошвейного ремесла от крестьянского быта до императорских мастерских. Выставка без возрастных ограничений. Средняя температура поверхности Мирового океана в июле достигла 21 градуса, превзойдя рекордные показатели этого месяца в 23 и 24 годах, сообщила Европейская служба «Коперникус». Этот рекорд был ожидаемым в связи с началом явления Эль-Ниньо в экваториальной части Тихого океана, а также необычно высокой температуры поверхности моря, наблюдаемой в нескольких океанических регионах в последние месяцы. В «Коперникус» ожидают, что рекорд средней температуры океана будет иметь последствия как для погодных условий глобального климата, так и для морских экосистем. Наталья Самородова, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

На севере, когда ты существуешь автономно, лирический герой этой песни Александра Розенбаума как раз-то на Чукотке обитал. Про Сусуман-то не зря упоминается в песне. Вот оно все, локализация, получите, распишитесь. Там все по-другому, там люди, люди с большой буквы, так же, как и мы все слушатели и любители шансона по-русски. Всем желаю здравствуйте. Денис Денисов, микрофон.

Сентябрьские вечера, конечно, прекрасны, но до них еще, до того самого бабьего лета, времени у нас предостаточно, как минимум пару месяцев, будем наслаждаться летом нынешним. Но планировать, конечно, уже стоит, как бы нам его продлить, потому что все любят лето. Кто любит лето? Я люблю лето, а вы, и вы любите лето. Поэтому, господа хорошие, заходите на сайт radioshanson.ru, находите раздел «Бархатный шансон», и с 24 по 30 октября окажемся на Средиземноморском побережье в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек», и там-то уж повеселимся как надобно. Информация для лиц старше 12 лет.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.

0: Михайловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: восхищают.
1: ТЦ «Муравей», «Гагаринский» и «Республика».
2: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум-коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82.

0: проснувшись утром с фиолетовым свечением сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Колька!
2: Сыс,

0: парный танец — это совместная работа, единение, как инь и ян, сплетается две стихии, мужская и женская. Об этом говорят и чувствуют хореографы очень хорошо. Ведь язык тела понятен без перевода. А язык любимых песен на волнах радио «Шансон» понятен всем, и танцующим, и говорящим, и даже тем, кто толком не слушает. Но эти вибрации делают свое дело.
1: Весь

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на Wildberries.ru.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Ой, как органично звуки того самого древнего инструмента. Дудук вписываются в эту мелодику и, в принципе, в композицию этой музыкальной работы. Группа «Беломорканал» только что на волнах душевного. Сколько бы дорог нам не предстояло пройти, сколько поворотов сделать, знаете, в компании «Радио Шансон» мы уверены, вы идете в правильном направлении. Но вы же его почему-то выбрали.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погода, будет облачно и до плюс 27 градусов жары. Вечером незначительно прохладнее, плюс 25, облачность сохранится, ночью плюс 20 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-42-80.

0: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

12 часов в Москве. В студии Мария Диева. Здравствуйте. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первый самолет из Дар-эс-Салама сегодня приземлился во Внуково. Рейсы в столицу Танзании обратно будут выполнять 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. В ассоциации туроператоров отметили, что после появления прямых рейсов Танзания может стать более востребованным направлением у российских туристов. Мошенники создают фейковые сайты, где якобы публикуется информация об атаках беспилотников и ближайших укрытиях, сообщает МВД. Страницы могут имитировать систему оповещения под названием «Радар РФ». Пользователям предлагают подключить уведомления и ввести 6-значный код. После этого человеку приходит сообщение о якобы взломе аккаунта на госсервисе и просьба позвонить в службу поддержки. В МВД напомнили, что коды и сообщения никому передавать нельзя. При сомнениях лучше самостоятельно проверить информацию через официальные источники. Выпускники, которые набрали 200 баллов по 2 предметам ЕГЭ, могут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок, сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года и рассчитана на абонентов младше 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 школьников, еще 76 выпускников получили по 300 баллов, 8 человек 400, а один сразу 500. Самовары снова набирают популярность у россиян. С начала года их продажи выросли примерно на 40%. Чаще всего их покупают как элемент интерьера или в подарок. Наибольший спрос отмечается в Москве и Петербурге. При этом коллекционеры охотятся за редкими экземплярами, стоимость которых может доходить до 100 000 рублей. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в центре Москвы плюс 30, ощущается как плюс 32, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра, температура воды в Москве и реке плюс 23 градуса. Сегодня днем без осадков, солнечно, воздух прогреется до 32, будет ветрено, порывы до 15 метров в секунду, в 10 часов вечера ожидается небольшой дождь. Мария Деева, служба информации, радио «Шансон».

Когда мы очень сильно спешим куда-то, ну вот прям изо всех сил торопимся, обязательно что-нибудь идет не так. Ну, или автобус чуть подзадержится, или вы на него не успеете. Ну, слушайте, ну не трепите себе, любимому нерву. В любом случае, опоздать можно только один раз, и чем раньше вы прибудете... Нет, не так, неправильно сказал. Вы прибудете именно настолько, насколько сможете. Ну, выдохните уже, все. Компания «Радио Шансон». Чувствуем настоящий дзен.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Сыны, они так милы и сладкие, если, конечно, мы не падаем, не летим в какую-то пропасть и не можем ни за что ухватиться. Вот это чувство страха тоже особенное, прям гипертрофированное. А представляете, когда вы во сне слушаете шансон, а потом просыпаетесь, включаете и ту же песню опять ловите на волнах душевного. А это, знаете ли, интуиция работает.

0: жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
2: 0+.
3: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 равно 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
4: В интернете наберу prismaokna.ru.
5: Подробности на сайте.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Радио «Шансон».

0: Катя Чепик, «Женат», так называется эта композиция. Вы прекрасно ее знаете, потому что очень-очень прелюбили. Ну а что, искренне, откровенно и жизненно. Это основные в уравнении популярности и душевности. Музыки много, шансон один.
1: Реклама. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» — это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» — профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

про Сергея Трофимова вспоминает и песню «Одноклассники», а кто-то одноклассник Сергея Наговицына, который только что мы услышали на волнах душевного радио. Но согласитесь, мы ведь разные, и настроение у нас разное, поэтому и песни тоже дарят нам много интересного.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 24 градуса. Ночью плюс 19 и малооблачно. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от «Элитек» — это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
5: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
6: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
7: ИП Телухин АА, УКРН П 304 526 0.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 4% с начала года. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». Там уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочка, яйца, хлеб, крупы, овощи и фрукты. Дороже всего такой набор обойдется жителям Чукотки в 20 400 рублей, а также в Камчатском крае 13 400. Самые дешевые продукты в районе 6 000 рублей в Мордовии и в Саратовской области. В Москве и в Питере стоимость минимальной продуктовой корзины составляет около 9 000 рублей. Тем временем самыми подешевевшими в первом полугодии видами рыбы в России стали кета и нерка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников. По их данным, в конце июня оптовая стоимость данных продуктов на Дальнем Востоке снизилась на 10,5% соответственно. В числовом выражении кета подешевела до 450 рублей за килограмм, а нерка до 750. Уточняется, что вылов лососевых обычно начинается в конце мая, а основной пик наступает в середине июля-августа. Поэтому в первой половине лета стоимость высокая, а позже начинает корректироваться в зависимости от развития путины. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Хула и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Очень опасное так когнитивное искажение, когда мы застреваем в прошлом и все сравниваем с тем, что было. Но это уже не изменишь, и прошлое меняется, наша память подкидывает нам такие сюрпризики. А вот если вы записали это, зафиксировали, вот отсюда не выбросишь никаких событий. Ну, плюс-минус, как и в этой музыкальной работе Ирины Круг, губы Наташки. Все, сложился теперь пазл отличного настроения и прекрасного четверга в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем привет!

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-Белек. Каждый день встречи с артистами.

потерял, дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

0: костюма износил, и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил, и по свадьбам три баяна потерял.
1: История о дяде Паше из уст Михаила Шафутинского звучит как настоящая кинематографическая лента, которая смогла уместиться вот в 4 с небольшим минуты. А сколько таких историй хранится у вас, я уверен, великое множество. Но об этом, обо всем по порядку. Начнем с приветов, поздравлений в новом музыкальном часе. А пока пишите в программу по заявкам.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер «Завод Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

вас. Радио Шансон. Песни, которые есть только

0: вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

на ум. Ничего другого не приходит на ум. Вот такая маленькая аллюзия, чтобы вы улыбнулись. Все-таки, господа хорошие, да, это песня Александра Яковлевича, одна из самых популярных. Как была, так и остается. Нет, не в его творчестве, а в караоке. А вы какие песни любите петь, когда душа разворачивается? Не обязательно писать. Заказывайте.

0: Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио-шансон Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер Хавейл М6. Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио-шансон. А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+. Радио Шансон представляет.
2: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
3: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот Формулы-1. Погрузись в мир гонок, будет жарко.
2: Подробности на сайте rskg.rf. 0+.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй». «Эх-разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх-разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 24 градуса. Ночью плюс 19 и малооблачно, завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Единый цифровой ресурс для детских садов заработает в России с 1 сентября. Как сообщает парламентская газета, на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей, методистов и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок и игровых материалов. Также там разместят перечень игрушек, одобренных для детских садов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В частности, в детских садах планируют использовать больше фольклорных произведений. В электричках столицы и Подмосковья в предстоящие выходные можно будет бесплатно провозить велосипеды. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на пресс-службы Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний. Такая возможность появится в связи с проведением Московского ночного велофестиваля. Бесплатный провоз будет действовать с 11 часов утра 4 июля и до 6 утра 5 числа. На маршрутах по Москве и Подмосковью с 16 часов 4 июля. Для того, чтобы провести велосипед без оплаты, пассажиру нужно оформить нулевую квитанцию на станции отправления. Медведи в московском зоопарке из-за жары угостили мороженым с овощами и рыбой. Как отметила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, такие лакомства не просто развлечение, а важная часть заботы о животных. Они помогают пережить жару и дают полезную нагрузку, так как до еды сначала нужно добраться. Об этом пишет ТАСС. Уточняется, что в десерт также добавили фрукты и клубничное варенье. Напомню, по данным синоптиков, сильная жара будет отмечаться в Москве и Подмосковье до вечера четверга. Температура воздуха может подниматься до плюс 31 градуса. Тем временем сейчас, по данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 30 градусов. Ясно, ночью возможен слабый дождь. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек. Евро стоит 89 рублей 18 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам только для вас.
2: А вот и здравствуйте. Вы ждали, мы пришли. Мы, говорю, потому что благодаря только вам у нас наполняется эфир содержательный и музыкальный частями. Вы отправляете сообщение на номер 909-955-103-0. Они проходят модерацию. Если вы подписались, то очень велика вероятность, что я, Денис Денисов, радиофицирую их. Действуйте. Не затягивайте, времени у нас не так уж много. Буквально совсем чуть-чуть и капельку. 909-955-103-0. Воронеж на связи. Денис Путинцев поздравляет Павла Луценко. У него день рождения. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, счастьем и успехами. Пусть энергия и энтузиазм помогают достигать новых высот, а окружающий поддерживает и вдохновляет. С днем рождения! Крепко жму руку. Шансончик, поздравьте, пожалуйста, Олега Краснова. У него день рождения. Вот так коротко, лаконично. Поздравили. Надеюсь, он доволен. Коллектив «Обрезки» Дмитрий Владимирович и Николай Николаевич поздравляют с днем рождения. Сергея Николаевича Зимовейского. Счастья, здоровья, всех благ. Пожалуйста, поставьте Инну Вальтер. Для него это будет прекрасный подарок. Ну, не вопрос. «Хулиганская» от Гарик Сукачева, станция «Таганская», и Инна Вальтер. Только для вас.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
4: Господа хорошие, времечко у нас предпятничное. Привет и поздравления актуальны в любой день недели, в любой час. Потому что программа только для вас работает безотказно. 909-955-1030. Пишите нам сообщение в доступных мессенджерах. Денис Денисов у микрофона. Быстренько транслирую ваши послания. Елена грустит, переживает, что уж месяц лет проскочил и скоро закончится. Ой-ой-ой. Елен, ну, милочка вы наша. Так можно начать переживать и за то, что солнце через пару миллиардов лет погаснет. Ой-ой-ой, грусть печаль. Ну, что вы, все нормально. Все будет хорошо и даже лучше, чем себе представляете. Я узнавал. Шансончик, привет, мои коллеги. Анечки, не грусти. Побольше улыбайся, твоя Настюха. Сообщение из Смоленска. Новоалтайск на связи. Любимому Николаю, муженьку моему, привет от любящей тебя. Наталья написала. Владимир Ждамиров просит, чиферок будет. Всем Колпаковым Казани большой привет. И вам тоже. Надеюсь, вы носите эту фамилию. Привет бабушке моей Марии Васильевне Мамышевой. Пишу вам из Волгограда. Но очень жарко. Жара за 30. Береги себя, моя дорогоценная. Ой, боже мой, как приятственно. Видите, заботливый внучок какой-то. Вера Николай, обои клеят в нашей компании. Вам успешно победить ремонт.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Только в «Звонке». Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструментов. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
4: Максимум даем, минимум просим.
5: ИП Телухин АА, УКРНП 304-526-011-800-121.
6: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
7: В интернете наберу prisma-okna.ru.
8: Подробности на сайте.
9: Прилет!

0: восхищают.
1: Фантастики в Меге и в Сормовских Зарях.
2: Крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

только для вас программа по заявкам в прямом эфире радио «Шансон». Господа хорошие, действовать нужно уже сейчас, потому что 3 часа осталось позади, а хочется охватить по максимуму все ваши заявки. Пишите на наш номер 909-955-1030. Побольше информации давайте, чтобы точно уж прошло модерация ваше послание. Подпишитесь, кого, с чем, зачем, почему. Ну, это общие такие нюансы, чтобы вы понимали. Ничего страшного в этом нет. И много времени у вас это не отнимет. Радио «Шансон» из Иркутской области. Пишем вам из Братска. Поздравляем мамочку Людмилу Павловну Винокурову с днем рождения. Крепкого здоровья, успеха, всего самого-самого наилучшего. Очень сильно тебя любим и ценим. Ирина Аллегрова, с днем рождения, будет для нас хорошим подарком. Мы потанцуем. Семьям Ивановых и Копытских тоже большой привет. Натали, Елена, вы молодцы, мамочку, не забыли, поздравили. Ивана Янзина из Кирова поздравляют с прошедшим днем рождения. Вчера не успела, пишет нам Ирина Имкина из Мадрида. Вот не успела просто. Зато сейчас, главное, не забыли. И вообще, неважно, какое расстояние между друзьями, между людьми близкими, «Шансон» радио мостами все сглаживает.

0: А с чего же начинается наше настроение? Вот в чем вопрос. Кто-то скажет, с ноги, с которой встали мы с кровати. Да нет, как раз-то в момент пробуждения уже оно сформировано. Теперь подумайте над этим, улыбнитесь сами себе, какое бы оно ни было. Если хорошее, улучшится еще больше. Если вдруг какое-то немного грустное, тоже улучшится. Ну, должно так быть, во всяком случае. Я в это свято верю. 909-955-1030, пишите ваши сообщения. Увижу, сразу же выдам их в эфир, если, конечно, они пройдут под рацию. Для этого нужно подписаться, и все, дело сделано. Анжела из Санкт-Петербурга, вам огромный привет. Спасибо за вашу внимательность. Шансончик, передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Юлии Дементьевой и деткам моим Софии и Михаилу. Это Виталий отметился из Курчатова Курской области. Сообщение пришло уже от Михаила. Моей семье, любимым моим, драгоценным, большой-большой привет Диме, Ваньке, Любови Николаевне и Наталье Поляковой, ненаглядной моей и обожаемой. Как приятственно. Хочу я вам отметить, чувствовать вот теплоту в каждой буковке. Пожалуйста, радио Шансон, передайте привет семье моего сына Владимир Гаврюшкина, Екатерине, Виктории, Богдан. Ну, от Нины большой-большой привет. Пусть улыбнутся, настроение у них будет прекрасным. Муж, поздравляю своего Кузьму Артемьева из Санкт-Петербурга с нашей годовщиной 5 лет. Кузьма, если забудешь еще ключи на работе, домой не пущу. Видимо, интересная история у вас. Сергей Коптиль, вам большой привет от любящей жены Татьяны. Жорга и Олег Алябин, с тобой хочу для чудесного настроения.
1: Могу тебя винить.

905-103-0 – это координаты для отправки ваших сообщений. Вы подписываетесь, излагаете свою мысль так, чтобы было понятно, кто передает привет кому, а может быть поздравление, и все, дело в шляпе. И заветно еще раз цифры повторю. 909-955-103-0. Денисов у микрофона. Итак, Санкт-Петербург сегодня активничает. У нас целый день дождь, пишут слушатели. А в университете гражданской авиации уже 2 дня идут выпуски студентов. Дорогой Шансончик, пусть у наших выпускников все будет замечательно. Пилотов, диспетчеров, поздравляем! Молодцы! Невзирая на погоду, поставьте для них какую-нибудь хорошую песню в исполнении Афины. Деканат. Деканат отметился. Вот это, я понимаю, уровень заботы и радости за своих подопечных, за студентов от преподавателей, от деканата. Вам спасибо. Прям действительно тронуло, будто я там учусь. Семье Соловьевых большой, огромнейший привет и слова благодарности от Фроловых за прекрасный отдых на даче. И искупались. А Шурпа, ну это просто сказка. Чита Соловьевых. А почему вы себя так ведете? Почему нас не приглашаете на такие деликатесы? Всем прекрасного лета и теплой водички. Михаил передает огромный привет своей жене Юлии Захаровой, доченьке Софии и всему нашему СНТ. Лето. Доставил. Вы тоже наверняка улыбнулись. Огромный привет от Татьяны из Оренбурга, Эльнару Базарову и Шахраду. И всем чудесного настроения. Афина, как и обещал, еще ответы только для вас.

Домой. Пока жители Центральной России планируют, как они проведут вечер, в Благовещенске уже все понятно. Амурская область, вам большой привет. 89,1 мегагерц, это наша частота. Кстати, у них почти 10 часов вечера. И почему я сейчас завел об этом разговор? Потому что привет оттуда прилетел от Юли для мамы Виктории и бабушки Галины. Большой привет. А, ну все, теперь они улыбнулись, и настроение еще стало лучше. Радио Шансон. Хочу поздравить с днем рождения мужа моего, пишу вам из Новороссии, и слушаем с прибольшим удовольствием. Нам тоже, кстати, очень приятно. Люблю его очень, здоровья ему, всего самого прекрасного. Юрий Степанович Севилла, люблю тебя. Ну, жму руку, Виктория, вы молодец. Все случилось, все просто. Мамочку драгоценную Людмилу Мандрову с днем рождения, очень ее люблю. Желаю много здоровья, счастья, благополучия. Это Наталья из Лукино-Дулево написала. И вам тоже всего прекрасного, чудесного и замечательного. Радио Шансон, огромный привет новобранцу Максиму Удинцову из Бугульмы. Он сегодня отправляется на службу. Ну что ж, семья Фадичаевых, вы не переживайте, все будет хорошо, дембель неизбежен. Все, господа хорошие, пришла пора откланяться в Санкт-Петербург. Отправляем луч к солнышку и настроение, потому что подтвердили, что дождь идет.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня вечером в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погода будет облачно и плюс 24 градуса. Ночью плюс 19 и малооблачно, завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями и возможен небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
7: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
8: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Карты Visa и MasterCard будут постепенно выводиться из оборота в России. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она добавила, что конкретные сроки регулятор пока не устанавливает. При этом данный процесс осуществляется уже сейчас с помощью различных методов, в том числе экономических, пишет ТАСС. Ранее предлагалось не ограничивать срок действия таких карт, а поэтапно снижать комиссии между банками за операции по ним. Предполагается, что с начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с 2028 до нуля. В Госдуме предложили в 10 раз увеличить штрафы за неправильные ценники в магазинах. Взыскания могут вырасти с 50 тысяч до 500 000 рублей. Об этом пишет газета.ру. По мнению авторов инициативы, россияне сталкиваются с подобной проблемой каждый день. Депутаты подчеркнули, что действующие правила торговли и штрафы побороть это явление не могут. Сейчас по закону о торговле магазин обязан продать товар по низшей цене, указанной в ценнике. Продавцы нередко не соблюдают эти нормы и получают из-за неверных ценников большую прибыль. При этом санкции за такие действия небольшие. Самой сложной частью переезда россияне чаще всего называют ремонт и обустройство жилья. Об этом пишет портал News.ru со ссылкой на исследование. Согласно опросу, с ремонтом сложнее всего справиться четверти участников. Еще 22% назвали главной трудностью сбор и упаковку вещей, а каждый пятый – финансовые расходы. На четвертом месте оказался поиск новой квартиры. Также опрос показал, что в последний раз летом переезжала почти половина респондентов. А при возможности выбрать сезон для переезда, лето предпочли бы 2/3 опрошенных. Главными плюсами они называют удобство перевозки вещей и подходящую погоду. Курс доллара на сегодня 78 рублей 27 копеек, евро 89 рублей 18 копеек, юань стоит 11 рублей 48 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Гороскоп на сегодня нам говорит, что не стоит бояться сложных, нестандартных задач. Вы можете совершить настоящий прорыв. Так что дерзайте, а мы поддержим вас хорошими песнями на шансоне. Гриша Заречный прямо сейчас. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем отличного четверга!

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Алексей Петрухин вот нас точно не подведет, уж в этом можно не сомневаться. Невероятно харизматичный, зажигательный. Мы очень ждем его выступления на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» 14 ноября в Лайф-арене. Ну и чтобы вам было тоже где разгуляться, так сказать, забирайте билеты на танцпол, чтобы как можно ближе быть вот к любимым шансонье, подпевать им, зажигать под лучшие танцевальные хиты Михаила Шуфутинского, Стаса Михайлова, Ирины Круг, Евгения Кемеровского и других артистов. Возрастное ограничение всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» 12+. За билетами, а также за более подробной информацией заходите на наш обновленный сайт radioshanson.ru.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
3: Что это у тебя?
2: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
3: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
2: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
3: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
4: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
5: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
6: 0+.
7: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
8: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Когда-то мыслитель эпохи Возрождения Никколо Макиавелли сказал: «Если не можешь победить, возглавь». Именно такой стратегии решили придерживаться у нас в отношении автомобилей с правым рулем. Запретить или ограничить их нереально. Автопарк сразу нескольких регионов почти полностью состоит из автомобилей с противоположным расположением руля. Дабы снизить аварийность такого транспорта, разрабатывается проект о введении специальных курсов по обучению вождения на таких машинах. Типовые курсы профподготовки планируют запустить только в тех регионах, где по статистике доля такого транспорта велика. Инициатива является частью масштабного плана по увеличению безопасности на дорогах. Она охватывает период до 2030 года с перспективой продления до 2036 года. Стратегия утверждена правительственным распоряжением 14 мая 2026 года. Это самая правильная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Жизнью. Звонки по России бесплатные. *125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 20, 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8495-925-3317.
2: Выйду ночью в поле с конем.

И фотографии, и видеотрансляцию всего происходящего в студии «Радио Шансон» вы можете видеть в наших социальных сетях, а также на сайте radioshanson.ru, куда мы вас приглашаем, сайт обновленный. А очень скоро в студии появится мой соведущий Роман Шахов. Сегодня четверг, ну а значит, уже в следующем часе стартует вечернее шоу «Городские встречи». Вы будете поблизости, будем общаться, узнавать что-то новое о вас, о нас, обо всем понемногу. Но прежде Григорий Лепс на шансоне.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-0270.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центробанк обсуждает возможность открытия кошельков с цифровыми рублями на балансе коммерческих банков. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС. По ее словам, проект цифрового рубля развивающийся. Банк России хочет, чтобы новая форма валюты стала реально востребована людьми и бизнесом, а также была удобна в использовании. Ранее предполагалось, что кошельки будут размещаться только у ЦБ. При этом отмечалось, что наличные деньги никуда не уйдут, они останутся в обороте и после внедрения цифрового рубля. Стало известно, какие имена растения и животные встречаются на картах чаще всего. Для этого Яндекс.Карты проанализировали названия почти 4 миллионов российских организаций, в числе которых магазины, кафе, отели и другие места. Выяснилось, что самые короткие названия состоят всего из одной буквы. Например, сервис доставки еды «Йо» в Набережных Челнах, а также агентство недвижимости «Твердый знак» в Дербенте. Самые распространенные имена в названиях – Елена, Ольга и Анна. Реже всего встречаются Августина и Миранда. Среди животных наиболее популярны кот, лиса и медведь. Кроме того, организации нередко называют в честь березы, ромашки или ели. 2 июля стало самым жарким днем с начала лета в Москве. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, сегодня на опорной метеостанции ВДНХ к 15 часам столбик термометра поднялся до 30 градусов. Это второй за все лето случай с таким значением. Тишковец добавил, что к концу дня максимальный показатель окажется еще выше, что побьет рекорд текущего сезона. При этом уже сегодня ночью период жары в столичном регионе завершается. После полуночи прогнозируются кратковременные дожди. Также не исключено формирование грозы. Тем временем, по данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве уже плюс 32 градуса. Облачно с прояснениями, ночью возможен слабый дождь. Завтра до плюс 26 днем.

0: зайдет светило к нам в оконце, лучами подавая яркости пример, храни всех кондиционер. 17.06 в Москве. Стас Михайлов, народный артист России, открыл новый час на шансоне. Всем здравствуйте. Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: А здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Солнце уже пришло, оно уже в студии. Роман Шахов здесь, да.
0: Спасибо, спасибо. Но я пришел не один, а со мною новости.
1: Шлейф новостей.
0: Сообщение ТАСС, друзья, серьезно,
1: ну-ка, да. Послушаем.
0: Опрошенные жители России проводят в среднем 24 минуты в день, где бы ты думала?
1: Где бы, в бане,
0: нет,
1: в магазине,
0: нет, не...
1: в кинотеатре, ну, да где угодно.
0: Не загорая, нет, на шопинг-платформах.
1: Да?
0: Да.
1: 24?
0: 24 минуты в день. Да, большинство вот проводят перед экранами за этим занятием до 20 минут. 62% россиян. Вот мы вас сегодня будем спрашивать, есть кое-какая статистика. Склонны ли вы к шопоголизму онлайн и, может быть, лично посещая торговые площади? Много ли проводите времени, выбирая что-то? Приобретаете что-то на эмоциях? А может быть, чрезмерные спонтанные покупки абсолютно не делаете?
1: Сколько вы времени проводите? Вот просто ты говоришь так, от 20, скольки там,
0: 24 минуты, да,
1: до шопоголизма. До шопоголизма, это, знаешь, часов 8, наверное, надо провести, мне кажется, за экраном.
0: Дело в том, что это там... в среднем, понимаешь? Кто-то проводит меньше 24, а кто-то все свободное время
1: хорошо.
0: Что-то выбирает.
1: Будем узнавать, сколько радиослушателей проводит времени в онлайн-магазинах. Катерина Голицына на шансоне прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Мы семья.

0: Друзья, спасибо вам за хорошие слова в адрес Ильи Ефимова. Вчера мы его поздравляли с днем рождения. Сегодня уже с наступившим
1: тоже поздравляли.
0: Новым годом своей жизни. Большой привет всем лесоповальцам. Смотрите, слушайте хорошую музыку в эфире Радио Шансон. Мы же смотрим на статистику, которая тоже замечательная. И статистика касается того, сколько же люди нашей замечательной страны проводят на шопинг-платформах.
1: Шопинг-платформах.
0: Так вот. Да. Значит, большинство проводит перед экранами за этим занятием до 20 минут. Это 62%. Ну, в общем, нормально, да?
1: Ну, да?
0: Еще 19% просматривают товары в течение 20-30 минут. 14% от получаса до часа. И еще 5% больше часа. Но в среднем как раз вот 24 минуты в день. Ну, в целом, нормально.
1: Да, я думаю, что все-таки вот эти вот 14-5%, да, около часа, это все-таки женщины, как ни крути. Но выбрать себе сумочку за 10 минут, это сложно. Это сложно, их же там много. Надо посмотреть с этой стороны и с той стороны, почитать отзывы, потом к другой сумке перейти, там почитать тоже эти вот, посмотреть все. Но это занимает достаточно много времени, ну не 10-15 минут.
0: А хороший спиннинг, воблер или какой-нибудь оригинальный рычаг для автомобиля.
1: Откуда взялись эти 24 минуты? Что можно за них успеть?
0: Потратьте 4 минуты, напишите сообщение. Прямо сейчас Александр Буйнов на шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на звонмаркет.ру.
3: Я пропою, звонки всем максимум дают.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Наш камертон хорошей музыки Евгений Григорьев только что в радиоэфире. Дорогие друзья, ну а 14 ноября в субботу у вас будет возможность сверить свои вкусовые рецепторы в плане жанровой песни, потому что это будет «Эх, разгуляй» 2026, всенародная танцплощадка, куда мы всех вас и приглашаем.
1: Ну, чтобы, собственно, понять, посмотреть, как это на самом деле будет, потому что, ну, я знаю, много потом разговоров, рассказов о том, как это было, но ведь всегда лучше увидеть вживую, поэтому вы заходите на наш сайт скорее, radioshanson.ru, пока есть возможность выбора, все подробности там же для лиц старше 12 лет, ну и, конечно, мы услышим там легендарную группу «Воровайки» или «Саповал», Татьяна Крутукова также будет, «Шаман», Чепки Холла, Владимир Штамиров, в общем, музыкантов будет много, вы заходите.
0: 14 ноября, суббота, Лайф-арена, подробности на сайте radioshanson.ru, там же можно билеты заказать для меломанов старше 12 лет. Ну и на разгуляй, либо еще куда-то люди выбирают наряды.
1: В чем же пойти?
0: Частенько онлайн просматривая или в среднем по 24 минуты в день эти шопинг-платформы или больше.
1: Ну, это, знаешь, мы с тобой вот, наверное, как-то так привыкли, да и не только мы, многие, но есть и другие покупатели. Вот смотри, пишет нам Туся. Добрый вечер, Роман, Ирина. Эх, ну как? Ну, как же можно купить себе вещи онлайн? Я не понимаю до сих пор. Я мамонт и являюсь редким покупателем. Для меня важно тактильно потрогать, посмотреть, пощупать, понюхать. Как говорит моя кума, ты покупатель. В общем, я по старинке делаю покупки. Пришел, в толпе вещей нашел, на себя надел и счастливый ушел. Я вас в какой-то степени понимаю. Мне тоже очень нравится вот это все. Потрогать, понюхать. Но как быть с размерным рядом? Вот ты приходишь, там висит, ну, грубо говоря, 5 вещей, и они все тебе, ну, там, маловаты. И что? И как? И ты ушел несчастливый, недовольный, и пошел в следующий магазин искать, а там то же самое. Ну, это же грустновато как-то. Что делать? Поэтому многие, конечно,
0: мне кажется,
1: онлайн.
0: По торговым центрам ходят счастливые, очень уверенные в себе люди, у которых или М, или С.
1: Да!
0: Вот, или...
1: вот оно
0: вот
1: в чем
0: они
1: дело.
0: Просто чувствуют себя...
1: королями бала.
0: Да. Приходишь, да. Ну, где Элька? Нету, все. Как так?
1: Вот, Туся, я так полагаю, очень стройно и красиво, ей все подходит. Ну, здорово, завидуем немножко, что ж теперь. Ой, у нас очаровательная, обаятельная, не менее стройная, кстати. Ирина Круг, прямо сейчас на шансоне, песня «Где-то за морем». Чуть позже обязательно вернемся к нашей теме онлайн.
0: Ожидайте, друзья, не за горами песни в исполнении Демидыча.

0: Огромное спасибо Демидычу за это музыкальное произведение. «Мамина сирень» только что в эфире шансона. Друзья, мы сегодня вас спрашиваем. Вот отравитесь от гаджетов, если вы что-то выбираете в онлайн-магазинах. Склонны ли вы к шопоголизму онлайн или лично посещая торговые центры, торговые площади? Много ли тратите на
1: денег,
0: на то, чтобы выбрать какой-то товар, или что-то приобретаете на эмоциях? А с другой стороны, есть люди, которые абсолютно трезво, ни копеечки не тратят попусту и берегут каждый рубль. Расскажите, к какой категории вы себя относите?
1: Я напомню номер для ваших сообщений, для ваших посланий. +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс, и во все доступные мессенджеры нам можно написать. СМС-сообщение также отправляйте.
0: Каждый второй россиянин просматривает ленты товаров и объявлений ежедневно.
1: Ну, да, да, есть немного.
0: Из них треть по несколько раз в день.
1: Ну, да.
0: Чаще всего это... Женщины.
1: Ах ты, смотри-ка, я угадала.
0: 37%. И молодежь 18-24 лет 39%.
1: Ясно.
0: Еще треть, 35%, заходит на шопинг-платформы хотя бы раз в неделю.
1: Но это же ведь не просто так. Это же ведь так повелось изначально, потому что...
0: Повелось.
1: Я тебе объясню. Женщина туда зачем заходит? Потому что вот это вот чай, это корм для котов, это какая-то обувь ребенку, это вот все кто? Ну не мужчина же это выбирает, правда?
0: Ну, чай, женщина. Я сам чай выбираю.
1: Ну, чай, ладно, хорошо, себе, да, себе любимому. Но на всю семью же женщина как бы обо всех заботится, естественно, она туда как бы чаще заходить. Mm-hmm. Логично. Так, у нас есть сообщение. Мои любимые Роман и Ирочка пишет нам Наталья. Какое счастье, что я этим не страдаю. Не сижу там от слова совсем. Захожу на сайт только иногда, когда что-то необходимо заказать, что гарантированно будет дешевле, чем в магазине. А шопинг, это я люблю. Иногда, когда приспичит, иду в торговый центр, и уж тогда на полную катушку держись, мой кошелек.
0: Сколько ты можешь в торговом центре выдержать по времени?
1: Меньше, чем в онлайн-магазине.
0: Да? Вот у меня, наверное, минут 40 и все. Мне надо срочно уезжать.
1: Наверное, да. Там люди, там шум тяжеловато. Вот мне тяжеловато. А кто-то, видишь,
0: отдохнем, прослушивая рекламу, друзья. Потом вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билет».

0: Сергей Любавин только что в эфире летнего шансона. Друзья, мы продолжаем читать ваши сообщения, которые приходят по теме. Спасибо, что вы их не только пишете, но и подписывать не забывайте.
1: У нас Николай Шунков на связи. Чита. Я никогда не засекал по часам, сколько провожу времени в интернет-магазинах. У меня это всегда спонтанно происходит, когда что-то неожиданно заинтересует. Могу сказать, что примерно до получаса уходит на поиск нужной вещи, просмотр отзывов и принятие решения об оформлении заказа. Вот ты понимаешь, даже Николай тратит примерно полчаса. Ну, какие 20 минут? Что тут о женщине сказать? Николай мужчина. Значит, в поисках он одежды и обуви для работы и дома, товары для сада, огорода, инструмент для дома и автомобиля, ингредиенты для кулинарии, иногда мелкая электроника. Иногда я просто присматриваюсь к товару, чтобы узнать цену для ориентировки при поиске этой же вещи в аналоговом магазине в городе. На это примерно тратится 10-15 минут. Ну, вот так очень обстоятельно, очень понятно все.
0: Спасибо большое. На связи Дмитрий. Добрый вечер. Заявляю, официальная информация непроверенная и недостоверная. За 24 минуты в сутки невозможно накидать товаров в корзину на 100 тысяч. Маленький привет, ничего личного. Как только есть свободное время, сразу на маркетплейсы и листать. Я же захожу и покупаю только необходимые товары. На самом деле очень удобно. Не надо ездить и искать то, что нужно. Всем привет от Дмитрия с правого берега Матушки Волги. По скриптум Туся, можно все онлайн заказать и перещупать. Все в пункте выдачи и приобрести. Именно то, что подошло. Так все и делают. И вот есть еще скрин, что-то такие от Дмитрия, что он выбирает: обезжириватель для ногтей, наклейки на банки для заготовок, этикетки.
1: Ну а что, все нужно печати. В хозяйстве. Нет, ну правда, это же все... Вот вы, мужчины, конечно, подхихикиваете, там, подсмеиваетесь немножко, а ведь потом вы эти же банки сами и будете открывать. Захотите вот огурчиков покушать, а там клубника, вот так вот вам. Ну, то есть это действительно вот эти все мелочи какие-то там, прищепки, казалось бы, заклепки, вот это все надо. Это все надо нам, женщинам. Вы просто не замечаете.
0: Сейчас споет человек, которого точно женщины поймут. Так что прибавьте, девчонки, громкость ваших шансоновоспроизводящих устройств, и в жизни все наладится точно. Вот проверьте. Марк Бартон на шансоне.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
4: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-02-70.

0: Ивановская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом... Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
2: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер – завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде – 280-82-40.

0: Шансон.
1: 6:00 вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио Шансон. Анастасия Соболева, здравствуйте. С 1 сентября в России можно будет получить налоговый вычет на долгосрочное сбережение. Это позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала прошлого года, передает РИА Новости. В Минфине напомнили, что на размер налогового вычета напрямую влияют два показателя – сумма уплаченных страховых взносов и процентная ставка налога на доходы физических лиц, по которой облагается заработок гражданина. По итогам весеннего лесокультурного сезона на землях лесного фонда Нижегородской области высадили более 8,5 миллионов сеянцев. Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Роман Воробьев сообщил, что все плановые показатели на весенний период по лесовосстановительным мероприятиям выполнены в полном объеме и даже с небольшим перевыполнением – 105%. Известно, что лесные насаждения на территории региона восстанавливаются и создаются с использованием сеянцев хвойных пород деревьев, выращенных в Семеновском спецсемлесхозе. В Нижнем Новгороде начали продавать временные транспортные карты на 1-2 поездки. Пока они доступны только в супермаркетах сетей Smart и Spar. Стоимость проездного включает в себя 20 рублей за саму пластиковую карту. Таким образом, билет на одну поездку стоит 60 рублей, а на две – 100 рублей. Как объясняют в компании CityCard, разовый проездной можно использовать, как и любую бесконтактную карту, прикладывать к терминалу в автобусе, трамвае или троллейбусе и дожидаться подтверждения оплаты. Психологи рассказали, с чем связано желание поесть в гостях. Так, по словам специалистов, во время совместной трапезы мозг связывает процесс с безопасностью, принадлежностью к группе и эмоциональным комфортом. В компании человек хуже считывает сигналы голода и насыщения. Если все вокруг едят, мозг снижает контроль. Кроме того, в гостях много стимулов. Разговоры, запахи, новые блюда и музыка – все это усиливает дофаминовое ожидание удовольствия, и аппетит появляется даже у сытого человека. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Выбирайте то, что надо вам, и разольется счастье по домам. 18.06 в Москве. Дорогие друзья, добрый вечер. Иван Кучин открыл новый час на летнем шансоне. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну все. Можно отдыхать, можно расслабляться, слушать хорошие песни на радио «Шансон», потому что 18.06, извините, рабочий день. Все.
0: Кто-то расслабляется, кто-то слушает музыку, а кто-то, наконец-то, берет гаджет и пошел
1: в шопинг-платформы
0: выбирать что-то себе. Опрошенные жители России в среднем, друзья, проводят 24 минуты в день на шопинг-платформах. Об этом сообщает ТАСС, и мы вас спрашиваем, у вас сколько? Какая статистика? Как часто? Может быть, гораздо меньше 24 минут, а может быть... гораздо больше.
1: Куда уж меньше-то? Ну, куда уж меньше 20 минут в день? Там же все, там все товары. Как меньше?
0: Плюс 7. Да, пишите.
1: Пишите.
0: Вы знаете.
1: Плюс 7-909-955-103-0. Номер единый.
0: Пишите, найдите секундочку, наберите, расскажите, как у вас с этим вопросом. Может быть, действительно, вы не пользуетесь какими-то этими онлайн-платформами и выбираете все, придя в магазин, лично попробовав.
1: Ну и, конечно, нам интересно узнать, сколько, собственно, денег вы оставляете в онлайн-магазинах. Ну, просто хотя бы примерно, плюс-минус, там, 10, 20, 50 тысяч, может быть, кто-то, да? Может быть, вы все покупаете именно там. Напишите, мы ждем ваших сообщений. Ну, а сейчас послушаем Александра Маршалла на шансоне.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский только что в эфире вечернего шансона и дали немного статистики в городских встречах. Большинство респондентов, 40%, просматривают шопинг-платформы в разное время. 24% делают это во время перерывов в течение дня. 23% перед сном. Еще 10% смотрят товары во время приема пищи. Вот это удивительно. Для меня сложно. Это да? Столько же за просмотром фильма или сериала.
1: А я тебе скажу, как это происходит. Вот, например, я прихожу завтракать. Угу. Пытаюсь кофе себе, вот кофемашину, значит, а где кофе? А нет кофе. Пока не забыла, значит, берешь, открываешь, заказываешь чай, кофе. Вот так это происходит во время, понимаешь, да, когда что-то, ой, хлеб, да, вот так.
0: Дорогие производители кофемашин, мне кажется, давно пора сделать встроенный портал в онлайн-магазин.
1: Это было бы неплохо, да.
0: И тут же ты заказываешь себе все, что необходимо.
1: Да, это будет здорово. Почитаем ваше сообщение чуть позже, но пока сейчас послушаем группу «Республика» на шансоне.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744. 0+.
2: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит «На века». река.nn.ru.
3: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
4: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
5: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.

0: восхищают.
1: В торговом центре «Зеркало».
2: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-17.

0: Обожаем группу «Мой попутчик» Михаил Круг только что в радиоэфире. Городские встречи продолжаются. Как рассказали аналитики, чаще всего участники опроса листают ленту с товарами, чтобы найти конкретную вещь среди множества предложений – 42%. Еще 24% ищут идеи и вдохновение для будущих покупок.
1: А для, может быть, для хобби, для своего, для работ? Ну, вот, такой же тоже возможно.
0: Действительно, для чего-то.
1: Послушай-ка, а ведь есть люди, которые просто складывают в корзину. Вот они складывают и складывают и складывают, и там все эти товары копятся, лежат.
0: Я один из них, да.
1: Да?
0: Я тоже складываю. Потом мне уже пишут, там уже половины нет, все равно складываю.
1: А зачем ты складываешь? Вдруг пригодится?
0: Вдруг пригодится, да. Такой онлайн-завал. 18% сравнивают цены с офлайн-магазинами, а 16% просто хотят таким образом скоротать время.
1: Время. Это то есть вместо того, чтобы почитать, например, книгу, мы лучше посмотрим, что есть
0: люди,
1: в магазинах.
0: Люди, у которых много времени, они уже все книги прочитали.
1: Как я завидую этим людям,
0: у
1: которых есть время.
0: Может быть, они уже все книги
1: перечитали.
0: Ну, с другой стороны, почему нет? У каждого свои развлечения.
1: Ну, действительно, да. Может быть, это тоже своеобразное хобби. Кто знает. Прямо сейчас на шансоне Настасья Самбурская. Композиция «Безответная». Чуть позже Владимир Высоцкий. Оставайтесь с нами.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Ситуация на автомобильном рынке сейчас такова, что многие люди изо всех сил стараются сохранить свои подержанные автомобили. Что на самом деле вполне логично, ведь цены на новое авто очень больно кусаются. Но пожилые автомобили с каждым годом эксплуатации ломаются все чаще. Экспертное сообщество в лице крупнейших станций технического обслуживания подвели итоги первой половины года по самым часто заезжающим на ремонт маркам. Информация от разных сервисов разнится, но почти у всех в первую тройку попали корейские Hyundai и Kia, а также немецкие Volkswagen и японская Toyota. Пик загрузки автосервисов пришелся на весну, апрель и май. Многие владельцы традиционно переносят крупные работы и плановое обслуживание на период после зимы. Это самая ненадежная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Владимир Высоцкий только что на вечернем шансоне. Друзья, городские встречи продолжаются. Наталья Звягинцева далее на связи. Добрый вечер, дорогие ведущие. Последнее время все больше товаров покупаю на маркетплейсах, уже и предметы первой необходимости. Потому что в одном месте забираешь и не бегаешь по городу. Там одно, там другое, а цены иногда в два, а то и в три раза дешевле. Об этом-то мы не думали.
1: Вот там не то, что не думали, то мы просто не говорили о том, что действительно, вот если заходишь и сравниваешь, почему? Почему мы покупаем вещи? Потому что я захожу в магазин, чай там стоит 300 рублей. Захожу в маркетплейс, а он стоит 250. Ну, где я возьму? Ну, понятное дело, где. Если это продукт, который ты заказываешь постоянно, ну, естественно, да?
0: Ну, действительно, как рассказали аналитики, чаще всего участники опроса листают ленту, чтобы найти конкретную вещь, но, опять же, здесь и цена тоже. Женщины в основном листают разделы с одеждой и обувью. 67%, товарами для дома 60%, косметикой и парфюмерией 35%. Мужчины чаще всего интересуются электроникой, говорится в исследовании.
1: Электроникой?
0: Электроника, да.
1: Ну, вот электроника, мне кажется, это достаточно опасно, что ли, получают. Ну, как бы на маркетплейсах.
0: Напишите,
1: нет?
0: Если вы покупали, как,
1: нормально?
0: Каким образом.
1: Главное, чтобы она качественная же была.
0: Ну, действительно, да.
1: Ну, одно дело чай, а другое дело электроника. Это же...
0: Напишите электронное сообщение на шансон.
1: Напишите, а мы пока Султана Лагычева послушаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Летом для купания запретов нет. Огромное спасибо. Александр Новиков. Ну, не в фонтанах, конечно. Дорогие друзья, я надеюсь, у вас есть возможность в разрешенных местах, на чистых водоемах.
1: Ну, почему? 3 августа, 2 августа. Можно там...
0: Это не всем. 2 августа.
1: Не всем, да?
0: День ВДВ, да, действительно.
1: Ну, можно приурочить.
0: Но, тем не менее, может быть, какие-то красивые купальники, аксессуары, саборды или что-то еще люди выбирают.
1: Да, выбираю.
0: В частности, и на маркетплейсах онлайн заходят, что-то смотрят. Почти 9 из 10 россиян признались, что могут сделать спонтанную покупку, если во время скроллинга ленты, да, просмотра, случайно попались понравившаяся вещь, хотя ее приобретение не входило в планы.
1: У нас на связи Саша Газарец. Здравствуйте. Ох уж эти плейсы. Они как секта стали. Я постоянно покупаю что-то. Но не как некоторые дамы, лишь бы купить, а все по необходимости. Вот что же у нас все время так, знаете, как-то... Мы тоже не лишь бы купить. Так, у меня же детей много. Постоянно одежда, гаджеты и прочее. Я себе покупаю то, что нужно, а не то, что там увидел, листая. Бывает до 50 тысяч в месяц трачу. А так в среднем 25-30 в месяц в общем. Ну, нормально, я считаю, да. Ну, примерно так и выходит, когда ты действительно покупаешь нужные вещи, где-то до 50 тысяч.
0: Однако...
1: Будь добр, достань надо... да положь.
0: Задуматься прямо
1: что
0: сейчас.
1: Такое?
0: Много? Алексей Петрухин на шансоне.

0: прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь, днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
4: Радио «Шансон».
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
7: Курочка, курочка, половская курочка, значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, половская курочка, ух, наедимся, ух, повеселимся.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
9: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
10: Что это у тебя?
9: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
10: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
9: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
10: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
11: ООО «Торговый дом Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
12: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
13: ИП Телухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
14: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Центробанк повысил прогноз по траектории ключевой ставки. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ожидания после последнего заседания немного сместились вверх. Сейчас прогноз на 2026 год составляет от 14 до 14,5%. На него влияет будущая оценка рисков и степень определенности бюджетной политики. Об этом пишет РИА Новости. Напомню, 19 июня ЦБ в 10-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,25%. Почти половина учеников начинает скучать по школе еще до окончания летних каникул. Из них около четверти в первый месяц, а 4% ожидают возвращения в школу уже через неделю после окончания учебного года. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование. Третьим опрошенным больше всего не хватает возможности ежедневно общаться с друзьями и одноклассниками. Почти столько же скучают по школьным мероприятиям и общей атмосфере. Каждый пятый признался, что во время каникул ему не хватает любимых учителей. При этом отсутствие самих уроков стали причиной для тоски у 13% подростков. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов, местами слабый дождь. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Народный артист России Стас Михайлов открыл новый час на радио «Шансон». 19:06 московское время. Дорогие друзья, очень приятно, что вы нашли время, что вы в нашей компании, что вы пишете сообщения по теме, что вы их подписываете. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши хорошие, кто к нам присоединился только что. Мы сегодня тему обсуждаем очень животрепещущую, актуальную на самом деле, да, потому что это случается с нами каждый день. Ну, во всяком случае, со многими из нас. Не со всеми, но со многими.
0: Опрошенные жители России проводят в среднем 24 минуты в день на шопинг-платформах. Об этом пишет ТАСС. И мы вас спрашиваем, сколько у вас в среднем получается. А может быть, вы даже не пользуетесь этими онлайн-шопинг-платформами и просто заходите в магазин, лично все смотрите. И это происходит не так и часто.
1: И сколько у вас получается не только по времени, но и по рубликам, так сказать, какую сумму тратите в месяц? Ну так, приблизительно, конечно, не точно, но хотелось бы знать для сравнения, скажем так. Плюс 7909-955-1030 это наш номер, куда нужно отправлять сообщения в мессенджер Макс, смс-сообщения отправляйте, и во все доступные мессенджеры мы ждем ваших посланий.
0: Что касается музыки, девчонки уже дождались в открытии часа песню в исполнении Стаса Михайлова. Вот что-то надо поставить для мужчин.
1: Для мужчин, да, ну, а которые почему? Намного меньше бывают в онлайн-магазинах, да? Да?
0: Ну,
1: по статистике это так же получается.
0: Может быть, нам сейчас мужчины напишут и расскажут, так или нет.
1: Хорошо, давай, подождем.
0: Вдруг ты нафантазировала.
1: Конечно, конечно, я ж такая, я люблю преувеличить.
0: Но пока Ирина преувеличивает, у нас музыкальная фантазия в исполнении Валерия Кураса. Прибавьте громкость.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Летнее путешествие по Золотому кольцу России. Что может звучать так же захватывающе? Согласны? Ничего. Ведущий радио «Шансон» Дмитрий Малыгин отправляется в большое дорожное приключение. Впереди старинные города и сотни километров впечатлений. Проехать этот маршрут поможет обновленный кроссовер «Хавейл М6». Надежный спутник для путешествий. Слушайте рубрику «Окольцевали» в эфире радио «Шансон». А 7 июля не пропустите интерактив в утреннем 2D-шоу. Угадайте финальную точку маршрута и выиграйте приз от Хавейл. Подробности на сайте radioshanson.ru. 18+.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: После Владислава Васильевича на связи Дмитрий Васильевич. Вот что он нам сообщает. Здравствуйте, любимый шансончик. Добрый вечер, Роман и Ирина. Предпочитаю приобретать любые маломальские значимые товары по принципу «здесь и сейчас». То есть пришел, проверил и купил. В нормальном, реальном, а не воображаемом магазине. С чеком и гарантией. А вся эта виртуальщина не для меня лично, как для представителя поколения 40+. Чужда и дико. Так вот, я мамонт, зато надежный и настоящий. Искренне ваш Васильич, город Балахна.
1: Ой, ну то есть, а если я покупаю, я ненадежная и ненастоящая, что ли? Я самая, что ни на есть настоящая. Я вас поддержу в том, что когда вещи нужны с гарантией, с чеком, это, конечно, приобретается все как-то в других магазинах. Но если это, извините, какие-то продукты, там, ну, что-то такое по мелочам.
0: Чагу мы покупаем.
1: Где гарантия не нужна, ну, почему бы нет? В общем-то, что-то...
0: Но гарантия бывает же, там можно как-то обменять что-то, если какие-то сложности в маркетплейсе.
1: Ну, конечно, она бывает, опять же, но она нужна не на все товары. Ну, как ты вот еду обменяешь, там, какие-нибудь конфеты на другие конфеты? Ну, нет. Так, есть сообщение у нас от... Ага, есть сообщение. Сообщение-то есть, а времени-то все меньше остается. У нас в основном музыка сейчас, а вот потом мы уже много ваших сообщений можем прочитать. Очень скоро ждет нас композиция «Не дай мне уйти» в исполнении Катерины Голицыной. Но прежде послушаем Ума Турман «В городе лето». У нас действительно в городе лето. Почему бы, в общем-то, и не попеть, и не потанцевать под эту песню?
0: Друзья, сообщения пишите. Плюс 7-909-955-1030. Рассказывайте своим потребительские истории, ну и подпевайте музыки хорошей.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
2: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
3: В интернете наберу prismaokna.ru.
4: Подробности на сайте.
5: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.

0: обещают.
1: В торговом центре «Добрыня».
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280 82

0: Ей подпеваем всей страной. Браво! Катерина Голицына только что в радиоэфире. Друзья, городские встречи на шансоне продолжаются. Если вы чувствуете себя, ну, в какой-то степени
1: одиноким,
0: вот, хотя есть люди рядом, да, может быть, коллеги, но вы чувствуете, что необходимы рядом единомышленники, которые разделяют вас, ваши, например, музыкальные вкусы. Добро пожаловать на музыкальный морской фестиваль «Бархатный шансон».
1: А вот да, вот здесь ты прав, конечно. Там одна только музыка чего стоит. Потом, помимо музыки, всякие конкурсы, развлечения, спортивные соревнования, плюс море, пляж, загар, вот это вот все. О, боже мой. Легендарный «Бархатный шансон». Невозможно не присоединиться к нам с 24 по 30 октября в Турции. Мы приглашаем вас. Заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там есть все подробности. Если вы старше 12 лет, давайте с нами. Вперед!
0: Ну и вперед идем мы к сообщениям. Есть такое вот от газореза пришло. Ирина, это вам. Поверьте мне, опытному и старому кофеману. Меня поддержит дюжая половина слушателей. Так. Не заказывайте кофе на маркетплейсах, не покупайте в магазинах, только напрямую у обжарщиков. На заказ потратите столько же времени, как на маркетплейсах, зато потом будете довольны и будете наслаждаться. Вот так вот.
1: Ага, ну, знаете, я вам верю. Верю как опытному старому кофеману.
0: Опытному,
1: хорошо. Значит, я же не потребитель вот такой вот прям кофе-кофе. Мне лишь бы вкусно пахло, и так на язычке что-то похожее было на кофе, и все. И вообще я пью кофе без кофеина. Так что мне не грозят вот такая обжарка-сякая. Так, Виктория нам сообщает следующее. Добрый вечер. Я уже 4 года как покупаю электронику на маркетплейсах. Телефоны, планшеты, аэрогриль, кофеварка, дегидратор, триммер для травы. Предпочитаю пользоваться маркетплейсами. Не люблю ходить по магазинам. В маркетплейсе беру и одежду, и вещи для дачи, все для посадки. В общем, все, кроме продуктов питания, портящихся. Сижу на маркетплейсе, в общем, около часа. Приходится посмотреть приход товара, полазить по маркетплейсу. Для меня это и есть тот самый шопинг. Сейчас выбираю портативный блендер «Виктория», Железногорск. Всем хорошего вечера. Спасибо вам тоже, вечера прекрасного. Вот, ну вот, я о чем и говорю, что легко и просто можно выбрать абсолютно все.
0: Надо сказать, что аэрогриль – вещь, да.

0: Новинка от Ярослава Сумишевского только что в эфире радио «Шансон». «Мята трава» называется это произведение. Огромное спасибо говорим артисту. Ну и поздравляем с тем, что вот такое тонизирующее, успокаивающее, настраивающее правильно нервную систему и возвышающее, да, появилось у нас в эфире.
1: Любил он и обещал пополнить кошелек онлайн.
0: Кто чего, да? Ладно. Наталья на связи. Друзья, а я сегодня купила робот-пылесос. Ура, сбылась мечта. Пусть работает вместо мужа, которого уже почти нет. Правда, купила в магазине со скидкой. Пусть радует Натулю.
1: Действительно. Вот дай бог, чтобы так оно и было. Не расстраивал ни в коем случае своими поломками. Добрый вечер. Мне 66, и я не умею пользоваться и заказывать одежду, продукты. Муж ездит в магазин. Он любитель ездить, выбирать, торговаться, если на рынке. А я не люблю ходить в магазины. Лариса Валентиновна нам написала из Москвы.
0: Я, как поколение молодежи 45+, сообщает Вячеслав Корнеев. Покупаю и на маркетплейсах, и в магазинах. Разницы нет. На площадках беру вещи проверенные. Играет роль цена. А электронику брал и всякое. А вот продукты сам в магазине пощупать, понюхать, посмотреть. Комбинирую, в общем.
1: Ну, насчет продуктов, в общем-то, да, я согласна. Вот молоко, оно же должно быть свежим. Хлеб должен быть мягким. Ягодка должна быть вкусной. Ягодку я люблю попробовать прямо в магазине. Если вкусная, беру. Да, я вообще фрукты как бы, да, маргарины. Мандарины тоже можно почистить, долечку взять, если вкусные, да, вот. Продукты, согласна, абсолютно.
0: Валерий пишет: привет, любимое радио, только по необходимости захожу в ПМ, это маркетплейсы, может быть. В неделю, может, раз, иногда и в месяц, только из-за лени, что ехать не нужно никуда. Валерон, Тверь, 54.
1: Ну, в общем, да. Ну, почему только из-за лени-то? Ну, это же не только лень, это просто очень еще и удобно, экономия времени в каких-то случаях. Это же надо же собраться, потратить свое время, да.
0: Куда потратить время сэкономленное? Давайте
1: написать,
0: послушаем рекламу.
1: Нам сообщение.
0: Да, пишите. Скоро вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф».

0: kp.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Анатолий Полотно и Федя Карманов. Только что в эфире «Шансон». Огромное спасибо за пожелания. Артистам тоже пожелаем крепчайшего здоровья, вдохновения, чтобы все было наилучшим образом. А как у наших слушателей? Они сами пишут, да?
1: Да, пишет нам Ольга. Добрый вечер, любимое радио. Насчет маркетплейсов могу сказать, что покупаю там достаточно много всего, но захожу туда с конкретной целью. Мониторю цены и беру. Если что-то интересное, но дороговато, закидываю в корзину и просматриваю. Я тоже так делаю. Uh-huh. Положу, потом посмотрим. Может быть, подешевле будет. Так, бывает такое, что покупала нужную вещь с 90% скидкой. Недавно ко мне в гости приезжала подруга, крестная мама моих детей, в отпуск. Ей очень понравились многие мои вещи, особенно цена. Но на мой вопрос, почему она сама этим не занимается, ответила честно: я боюсь остаться без зарплаты. Всем хорошего вечера, а нам выходных. В Беларуси завтра праздник, гуляем 3 дня. Здорово, поздравляем.
0: Друзья, берегите себя. Вот такая новость. Нелепая смерть постигла 57-летнюю жительницу итальянского города Верона. Она погибла под горой посылок из онлайн-магазинов, которыми забила всю свою квартиру. Люди, страдающие синдромом Плюшкина, подвержены страсти патологического накопительства, причем болезнь нередко возникает вовсе не у бедных, а вполне состоятельных людей. Вот и итальянка, о которой идет речь, владела несколькими квартирами, превратив одну из них в склад. Понимаешь, и именно туда она заказывала доставки из интернета. Днем женщина работала, по вечерам перебирала свою сокровищницу. Причем с мужем она жила совсем в другом месте. Тот ничего не знал о ее бзике и не подозревал о наличии секретного жилища. В общем, завалила ее, представляешь?
1: Как бедная женщина, господи, вот боже. Вот. Пусть они лучше, ты знаешь, лежат в корзине в онлайн,
0: вот,
1: чем в реальной квартире.
0: Конечно,
1: да? Это как-то безопасно,
0: конечно,
1: в конце концов.
0: Ой, друзья, берегите себя, покупайте то, что вам нравится.
1: Действительно необходимо.
0: Но все необходимо в этой жизни в меру. Подумайте об этом. Мы желаем, чтобы у вас именно так и происходило. Ну и чтобы денег хватало, да?
1: На все на это. Конечно,
0: да,
1: конечно. Вот этого.
0: Спасибо за ваши сообщения. Очень было интересно их читать. В следующем часе в нашем онлайн-пункте выдачи хорошей жанровой песни и позитива дежурит Рита Виноградова. Мы прощаемся. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.
1: Пока-пока.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон. Для лиц старше 18 лет. Радио Шансон в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет

0: 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
1: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Бархатный шансон. История. 2015 год. Турция. Бодрум.

0: 8 часов вечера в Нижнем Новгороде с новостями на радио «Шансон». Анастасия Соболева, здравствуйте. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, новые исследования введены в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин. В программу включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Также еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Искусственный интеллект в своей работе использует 44% офисных сотрудников, при этом 41% делают это открыто, а еще 3% применяют ИИ скрытно из-за корпоративных ограничений или по личным причинам. Такие данные приводит сервис SuperJob. При этом известно, что полный запрет на использование ИИ действует в 5% компаний, и еще в 3% организаций ограничения распространяются только на отдельные категории сотрудников. Чаще всего такие правила вводят государственные организации, медицинские учреждения и банки. В Нижегородском Кремле 4 июля впервые пройдет фестиваль народной культуры «Фест». Это одно из ключевых событий в рамках празднования 130-летия с момента основания Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Об этом сообщает Министерство культуры региона. Фестиваль предлагает глубокое знакомство с культурным кодом региона, а гостей ожидают интерактивные, лекционные и экскурсионные площадки без возрастных ограничений. Самыми характерными словами в названиях бизнесов в Нижнем Новгороде стали «Горький», «Волга» и «Поволжье». Аналитики провели исследование, в рамках которого изучили названия почти 4 миллионов российских организаций. Оказалось, что нижегородские предприниматели используют слова «Волга», «Горький» и «Поволжье» как минимум в 2 раза чаще, чем в других городах. На этом выпуск новостей завершен. Анастасия Соболева, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

А какая знакомая и любимая всем мелодия «Седая ночь, и только ей доверяю я». Прочтение легендарной песни от группы «Бумер». Вы на душевной волне радио «Шансон». С вами по традиции в этот вечер я. Меня зовут Рита Виноградова. Сегодня в Москве, в столице, был очень жаркий день. Но зато какие вечера! Самое приятное это в летнем дне начинается именно вечером, когда становится легче дышать. Но сейчас как будто бы уже собирается гроза. Или уже дождь. Город немного замедляется, а любимая музыка звучит как-то по-особенному. И прямо сейчас Вика Ветер с песней «Свадебная» для вас, дорогие радиослушатели. Оставайтесь на волне радио «Шансон», ведь музыки много, а «Шансон» всегда один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник».

radioshanson.ru. Категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Королев дарит песню для всех влюбленных. Продолжаем создавать настроение на волне радио Шансон. Здесь хорошая музыка, любимые артисты. Не сбавляем темп прямо сейчас. Игорь Саруханов, «Дорогие мои старики».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

столицей 20 часов 36 минут. И пришло время немного выдохнуть после рабочего дня, послушать хорошую музыку здесь на радио Шансон. Удачи всем, кто в пути, в дороге. Доброго вечера тем, кто трудится. И отдельный горячий привет всем, кто отдыхает в отпуске, на даче. Кстати, июль месяц рекордсмен. Именно на июль приходится больше всего отпусков.

0: реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Радио «Шансон» представляет.
3: Не пропусти главное автоспортивное событие года. Чемпионат России по кольцевым гонкам. Этапы пройдут в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Грозном. 200 самых быстрых болидов, звездные пилоты и уникальная возможность стать не просто зрителем, а участником праздника скорости.
4: Всем привет, я Виталий Петров, первый российский пилот «Формулы-1». Погрузись в мир гонок, будет жарко.
3: Подробности на сайте rskg.rf 0+.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
2: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Евгений Григорьев, а также Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Лесоповал, Татьяна Куртукова, группа Воровайки, Чепик Холла, Владимир Ждамиров и многие другие выйдут на сцену разгуляя легендарного праздника, который состоится 14 ноября в Лайф-арене. И мы приглашаем всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на наш праздник. Возрастное ограничение 12+. Прямо сейчас Катя Огонек.

0: Обреченная я.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

танцев мне не хватает твоих глаз. Да, бывает действительно, что не хватает каких-то глаз любимых. А мне не хватает ваших душевных писем и сообщений, поэтому с радостью спешу поскорее открыть час, где много любви, признаний и поздравлений. Пишите на номер +7 909 955 103.0. Обычный смс, портал Макс. Портал Макс. И расскажите, кого хотите порадовать сегодня, а я обязательно помогу сделать этот вечер намного приятнее. Итак, первые сообщения, которые прилетели, самые-самые желанные. Передаю привет любимому мужу Руслану Гайнуллину из города Салават. Добрый вечер, радио Шансон. Город Советск от Валентины Галаевой. Хочу передать привет своему мужу Вадиму и сыночке Мишеньке. Люблю их и поздравляю свою дочку Валерию с окончанием колледжа и получением диплома. И мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Далее песня для вашего настроения. Олег Газманов, «Доля».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Находясь на больничном в связи с получением травмы, сижу и скучаю по работе. Хочу передать привет своим коллегам Виктории и Мире, хорошей им смены. А вам, Данил, желаем хорошего, точнее, скорейшего выздоровления и на любимую работу, где вас ждут ваши коллеги. Огромный привет своему любимому жучку. Сильно его люблю и скучаю. И жду с нетерпением твоего возвращения. Твоя любимая жена Любашка из Вербилок с любовью. Привет, любимая радио Шансон. Передаю огромный привет мужчине, любимому Сергею от Елены Волновой. Далее, привет из Североморска. Передаю привет своей любимой маме, подруге Наташе. И желаю здоровья и позитива, написал нам Андрей Осипов. Позитив, это нам всем необходимо. Добрый вечер, это Томск. Работаем в ночь, слушаем всегда вас. Хочу передать привет нашим сотрудникам Поздняковой Елене и Фрикель Андрею. Завтра выходной, и все будет хорошо. Мы вас обожаем от Андреева А.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
2: Обед может быть таким. А может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа, живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
3: 0+.
4: Нужна брусчатка или кольца для колодца? Сразу на завод. Цены от производителя, гарантия качества и быстрая доставка манипулятором. ГК-партнер завод «Юхман». Качество, проверенное временем. Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300. Скажи кодовое слово «партнер» и получи скидку.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

Меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка. Давно таких Господь не создавал.

летний, вечерний привет. Меня зовут Рита Виноградова. Здесь на волне радио Шансон. Прямо сейчас продолжается час для ваших добрых слов. Поехали. Привет любимому мужу. Передайте, что я его очень люблю. Жена Ирина, город Саров. Добрый вечер из набережных Челнов. Просим передать привет сообществу друзей Цикорий. Интересное сообщество. В том числе пермской Олесе. Любим сквозь расстояние. Танюш, не молчи. Мне так тебя не хватает, девочка моя. Как же я тебя люблю, пишет нам Денис. Сергей передает привет любимой своей женщине Быкасовой Екатерине Юрьевне, а также теще Быкасовой Людмиле Васильевне, которая сейчас дома. Поздравьте с днем рождения нашего брата Моисеева Павла из Воронежа. Здоровья ему, исполнения всех-всех желаний. Счастья во всем, сестры Надежда и Юлия. Передайте, пожалуйста, хорошую песню для семьи моего сына Гаврюшкина Владимира и Екатерины, Виктории и Богдана от Нины. Следующая прекрасная душевная песня, которая попадает прямо в сердце. Это Евгений Григорьев, «Кукушка». Напомню, номер +7 909 955 103 и 0. Жду ваше сообщение.

шансонный вечер. Передайте, пожалуйста, нам привет. Просто так. Одержите, оловите. У нас просто хорошее настроение. Отдыхаем после рабочего дня. Семья Галактионовых, Павловский Посад. Радио Шансон, привет, с отличной погодой и настроением всех слушателей. Сидим на даче, слушаем вас. Прошу передать привет для моей Юлии. С уважением написал вам Сергей. И вам ответный летит привет. Поздравьте с окончанием колледжа моих детей. Соболева Евгения и Соболеву Любочку из Воронежа. Желаю успехов в поступлении в высшее учебное заведение. От мамы Надежды. И мы, конечно, тоже желаем удачи и успехов. Привет из Томска. Передайте привет моим напарникам Андреевой Ане и Фрикеле Андрею. С уважением, Елена. Махмуд пишет. Огромный привет Елене в Ставрополь. Желаю прекрасного вечера и хорошего настроения. А я напомню, наш номер плюс 7 909 955 103 и 0. Послушаем сейчас хорошую песню Радарай и Андрей Бандера. Ты лети, моя душа.

поднимаем настроение друг к другу с помощью тепла и любви ваших сообщений. Наталья Попова, с днем рождения, здоровья, успехов во всем. Коллеги отделения ЛФК санатория Подмосковья. Поздравляю Андрея, желаю здоровья, счастья, быть смелее, не спрашивать соседку по даче, когда же она выйдет замуж, а делать предложение самому. Мы вообще любим такие предложения, поэтому, Андрей, будьте смелее. Отличный четверг в компании с нашими друзьями Мариной и Сережей. Не виделись 1000 лет. Берегите дружбу от Ани и Алексея. Это сообщение. Далее передайте привет семье Русковых. Желаем счастья. Любим вас, семья Смисайлова. Привет моему любимому мужу Растрепину Дмитрию. Я тебя очень люблю, написала Ольга Милая. И следующая песня «Goodbye, мой мальчик», специально для всех радиослушателей.

Друзья, всем отличного настроения. Есть мнение, что счастье становится больше, когда им делишься. Так что делитесь всегда хорошим настроением, добрыми словами для близких. Это очень важно. Благодарю всех, кто участвовал в «Часть только для вас». И спешу зачитать последние сообщения на сегодня. Привет с правого берега матушки Волги от Дмитрия, моей любимой Оленьке и моим малышам Анастасии, Елизавете, маме Тони, сыну Алексею, дочь Екатерине и всем, кто любит шансон. А мы все любим шансон. Лето прекрасно в компании с друзьями. Спасибо за дружбу семье Соловьевых. Всегда ваши Фроловы, Мичуринск, наша любовь. Поздравьте Наталью Попову с днем рождения, коллектив отделения ЛФК. Передайте привет Севастьянову Валентину. Он в госпитале в Ижевске. Мы его любим и ждем здоровым, написала мама Аня. И мы желаем скорейшего выздоровления. Хочу передать привет нашим соседям по даче, господам Зарубиным. Мы их любим и горячий привет наилучшим. Пожелания моей жене Маринке. Мы слушаем вас всегда. Это очень приятно. Написал нам Олег Орехова-Зуева. Еще одно сообщение. Передаю привет мамуле Марине и бабулечке Поле. Не скучайте, мои девочки. И следующая песня специально для всех радиослушателей.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
2: Спонсор программы ООО «Производственная компания «Стройсад».
3: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Брусчатка, тротуарная плитка и бордюры от компании «Река». Собственное производство на немецком оборудовании. Широкий выбор форм, цветов и поверхностей. Ждем вас в нашем шоуруме на Гагарина 178Т. Сделала «Река», значит на века. река.nn.ru.
6: Обед может быть таким, а может быть таким. Искусство обеда в ресторане «Она» на Пискунова 14/5. Авторское меню от бренд-шефа. Живая классическая музыка и теплые разговоры без суеты. Наполните выходные приятными впечатлениями. 8-915-4-744-744.
7: 0+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде

нам не надо, но свою мы обязательно заберем. Лена Ваенга начинает музыкальный час. В столице уже 22 часа 4 минуты. У микрофона Рита Виноградова. Вечер все-таки особенное время. Наконец-то можно немного замедлиться, вспомнить все хорошее, что произошло за день. Плохое мы не вспоминаем. И просто насладиться хорошей музыкой здесь, на волне радио Шансон. Прямо сейчас Гриша Заречный, девушка за рулем.

А там, где закрывается одна дверь, через какое-то время всегда открывается другая. Это чувственная песня от Алены Петровской «Сердце бьется в закрытую дверь». И где бы мы ни были, нас всегда согревают мысли о родном доме и близких людях, которые всегда нас ждут. И семья остается главной поддержкой и опорой. А далее Валерий Курас прямо сейчас.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Посадил дед репку на саморезы. Даже тянуть не стали. Огромный выбор строительного, высокопрочного и нержавеющего крепежа на любые цели от компании «Машкрепеж НМ». Сормовское шоссе 24, корпус 23, 202-0270.

0: «Кореновская курочка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Настоящий профессионал в дачном строительстве. Компания «Стройсад» приглашает нижегородцев на выставку. Каркасные домики, бани, беседки, хозблоки, дачные туалеты. Гарантия 3 года. Бесплатная доставка. Всех ждем. Бурнаковская, 51А. Телефон 291-4280.
2: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Виват» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
3: Так, клей для плитки, краска, инструмент.
4: Что это у тебя?
3: Список покупок в строймаркете «Корсар». А у тебя что?
4: Грунт для цветов, химия для уборки, швабра. Список покупок в строймаркете «Корсар».
3: Да, там не только невероятный выбор строительных и отделочных материалов, но и огромный ассортимент хозтоваров.
4: «Корсар». Бор, Крупская, 11.
5: ООО «Торговый дом «Стройсервис». ОГРН 112-524-6560.
6: Что объединяет судоводителя и логиста, строителя и юриста, инженерные, информационные и экономические специальности? Волжский государственный университет водного транспорта. Бюджетные места, разнообразие специальностей и высокооплачиваемые профессии.
7: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
8: Надоела грязь под ногами? Хватит ее месить. Пора стелить стиль. Нижегородский завод брусчатки. От проверенной классики до премиум коллекций. Красота под ногами, уют вокруг вас. Группа компаний «Партнер». Завод брусчатки «Юхман». Нижний Новгород, улица Ореховская, 80, корпус 5. 2-692-300.
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

0: Радио «Шансон» приглашает на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев и другие артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: Сколько чудес за туманами кроется, не подойти, не увидеть, не взять. Дважды пытались, но Бог любит Троицу.

0: всех вас.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

0: Мегаполис Оповал в эфире, 120 прописью. А я тут подумала, что все-таки самые запоминающиеся летние истории редко начинаются со слов «я все тщательно спланировал». Обычно все происходит как-то неожиданно. Например, какая-нибудь одна прогулка, одна ситуация, одна случайная встреча, и начинается что-то увлекательное. Пусть в вашу жизнь приходит больше нового и интересного. Я Рита Виноградова. Завершаю свой эфир. Прощаюсь с вами на сегодня. Пока-пока.
1: Он со двора, такая уж любовь у них, а он работает.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на Радио «Шансон».
5: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
6: Нижний Новгород, встречай! Цирк «Вибат» с новой уникальной программой «Королевство белых тигров». С 13 июня по 2 августа. Купол цирка у гипермаркета «Лента». 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день встречи с

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Посчитай, сколько ты теряешь на каждом. Вроде нормально. А теперь умножь на нервы. Профессиональная линейка электроинструмента от Элитек – это не трата, это страховка жизни. Не рискуй, бери в ордер.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 19 градусов. Завтра утром плюс 24, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, днем до плюс 28 градусов жары и также местами вероятны осадки.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количеству призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: О нашей встрече что там говорить?

длиннющий хвост твоих коротких связей. Но за тобой тащился длинный хвост, длиннющий хвост твоих коротких связей. Потом, я помню, бил друзей твоих, мне с ними было как-то неприятно. Хотя, быть может,

0: тебя.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Билек».

Мне московскую полночь пробили кураты. Огонек сигареты зажегся в ночи. Привыкай, привыкай, мы теперь эмигранты.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: только любовь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Покупайте на «Wildberries» самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.